0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 45 минут в столице. Сегодня пятница, сегодня 26 июня. Всех с наступающими выходными. До 20 градусов обещают нам сегодня синоптики.
3: Мы продолжаем говорить про транспорт и про ценообразование в такси. И когда цена такси из-за высокого спроса и по другим факторам вас не устраивает, всегда можно воспользоваться, Александр, общественным транспортом, что мы с удовольствием и делаем. Так вот, существует несколько мифов, которые мы обсуждаем, развенчиваем, и еще раз хотелось бы поговорить вот о каком мифе.
2: Давай.
3: Есть мнение, что менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном. Ну, условно говоря, вот выбрал ты маршрут, там, электричка или метрополитен, и едешь. И думаешь, что, ну, также быстрее будет, пусть и с пересадками, но быстрее. Но вот Янка, которая сейчас в отпуске находится, тут экспериментировала. Ей от дома до офиса ехать на метро дольше, чем с пересадками там автобусы и так далее. И она добирается быстрее. Так вот, на самом деле не всегда так. В сервисе «Транспорт» в Яндекс.Го можно указать точки А и Б и увидеть разные маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости на дорогах. Я, кстати, с удивлением узнал, что вот наша молодая коллега выбирает, когда едет на метро по незнакомому маршруту, маршрут и считает, сколько у нее займет переход. Вот если переход, условно говоря, занимает у нее 5 минут, а не 3 минуты, она выберет маршрут там, где переход в метрополитене занимает 3 минуты. Я просто даже никогда не задумывался, сколько у меня занимает времени переход в метро.
2: Она к врачу ходила.
3: Нет, вот ты знаешь же свой маршрут, когда ты едешь на метро. Сколько в среднем у тебя занимает?
2: Скажи, куда?
3: Ну, вот отсюда, из офиса до дома.
2: Да, да.
3: Ты знаешь, сколько в среднем у тебя, или даже не обращаешь на это внимания.
2: Слушай, у меня есть переход, я не знаю.

0: сколько он длится.
1: Ну вот, ты не знаешь, сколько он длится.
0: Потому что для меня главное в моих вот этих передвижениях находить как можно больше шагов.
1: А, ты наоборот выбираешь. То
0: есть я, как бы, я не специально выбираю. Конечно, когда есть путь короче, я еду покороче. Тут как бы время дороже. Но я никогда не засекал. И ничего. А ты знаешь мою любовь к секундомеру? Я, допустим, вот гуляю по улице, я с собакой там, я включаю секундомер, чтобы было там не меньше 20 минут.
1: Саша все делает последнее время с секундомером. А когда ему говорят, например, Александр, подождите 15 минут, он тоже включает секундомер.
0: Не, ну обычно говорят, подождите минутку, я включаю секундомер, и, как правило, эти люди лгут.
1: Ну вот в ресторане мы сидели, тебе говорят, через 10 минут все будет. Саша включает секундомер и ждет. И потом напоминает официанту, у вас осталось 2 минуты, вы обещали через 10 минут. Ну так вот, возвращаясь к маршруту и переходу. То есть ты не считаешь, вот, я даже не знал, что можно...
0: А мне вообще казалось, что я, допустим, смотрю в сетке метро, что от Октябрьского поля до Таганской, ну, или там до Некрасовки, доехать, допустим, 52 минуты. Я думал, что эти 52 минуты туда входит уже переход, разве нет?
1: В транспорте там указано, что, сколько на этом маршруте у тебя занимает время и сколько, ну, в среднем, сколько занимает переход.
0: Да, это круто.
1: Поэкспериментировать.
0: Это очень здорово и удобно.
1: 9:50 в Москве. Доброе утро. Пятница сегодня, 26 июня. В следующем часе у нас гость.
2: Подъемники на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
12: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
13: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
14: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
16: Вот бы

Не простившийся, без поклажи гламурной недальней, а больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

0: сигарету, и она повторяется. Моя страсть к курению мне очень нравится. Курю сигарету, и она повторяется. Люблю смотреть, как пепел из нее осыпается. Курю сигарету, и она...
1: Наше радио. Проверено временем.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении. Пресс-служба Россельхознадзора уточнила, что остановлены сертификации еще двух предприятий. В результате прекратилась поставка всей рыбы из Армении. Ведомство называет причиной выявленные нарушения. Добавлю, в конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, живой рыбы и рыбопродукции. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решения России политизированными. Власти Японии эвакуировали больше 2 миллионов человек из-за ливня и тайфуна. Распоряжение об эвакуации отдали в 53 муниципальных образованиях, охватывающих 13 префектур. От южных регионов Кюсю и Окинавы до района на западе главного острова Хансю. Меры также затронули префектуры Фукуока и Нагасаки. Из каждой эвакуировали примерно по 600 тысяч жителей. В результате разгула стихии десятки строений оказались затоплены. Севастополь стал лидером по снижению спроса на гостиницы в летний сезон. Число бронирований на июль и август сократилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Путешественники также стали реже выбирать Крым, Чечню и Дагестан, переориентируясь на другие направления внутри России. Газета «Коммерсант» со ссылкой на Travelline пишет, что объем бронирований в Крыму снизился почти на 31%, а число отмен выросло почти на 88%. Участники рынка связывают падение интереса с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры, структуры и общей осторожностью туристов при планировании поездок на юг. Мошенники начали взламывать телеграм-аккаунты россиян, предлагая автомобилистам талоны на топливо и заправку без очереди. Об этом сообщает Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями. Аферисты предлагают получить топливо по записи без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к телеграм-аккаунту, и ввести полученный код. В этом случае преступники перехватят управление вашей учетной записью. Другая схема – распределение топливных талонов якобы по госпрограмме. Продажи техники Apple в России неуклонно снижаются год от года. Удаление приложений ВКонтакте из App Store лишь усугубит этот процесс, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Спрос падает. На одного покупателя сейчас где-то 7 айфонов предложения. Поэтому у нас самые низкие цены в мире, но несмотря на это продаж огромных нету. И я думаю, что эта ситуация будет ухудшаться. Люди избегают продуктов проблемы. В этом продукте с 2022 года нет кучи функций, которые есть в остальном мире, поэтому люди, в общем-то, осознанно отказываются от него. Кто-то будет покупать их в любом случае.
3: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут столица. Сегодня 26 июня, сегодня пятница. До 20 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Переменную облачность, возможно, небольшие дожди, но в целом день и выходные в целом должны выдастся приятными. В воскресенье будет даже до 25 градусов.
3: У нас сегодня не будет игры «Кто кого». У нас сегодня гости. Поговорим о туризме, об отдыхе. Ответим на ваши вопросы. Для кого они будут актуальны. Так что присоединяйтесь к нашей беседе. Она начнется буквально через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
5: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
8: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 13 минут в столице. Сегодня мы будем говорить о туризме, о частном туризме, о том, куда поехать, что делать. И у нас сегодня в гостях директор и основатель туристического агентства «Ай-Вояж» Самбулова Екатерина. Катя, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Наш большой друг, если вы следите за эфирами нашего радио, участвовали в акции «Тайное путешествие», то название компании, фирмы, не знаю, как правильно, «Туристическая Вояж» вам должно быть знакомо. Мы давно работаем, давно дружим, и вот Катя у нас в гостях, чтобы поговорить немного о туризме.
2: Да, первый вопрос у меня. Зачем сегодня вообще нужен человек? Турагент.
3: Спасибо большое за вопрос. Ну, давайте начнем с того, что, конечно, турагент нужен не всем. Да, будем откровенны. Для тех, кто хочет получить каких-то классных эмоций, впечатлений, путешествовать самостоятельно и испытывать на себе все превратности и плюсы и все остальное от отдыха, наверное, нет. А, конечно, те, кто хотят, чтобы тыл был прикрыт, и кому нужна моральная, психологическая и все остальные поддержки в отпуске, конечно, мы все еще нужны, и нас это не может не радовать.
4: Но вообще это вечный спор. Нужно ли обращаться в турфирму или можно самостоятельно все оформить и купить? Вот вы в каких случаях, вот честно скажете человеку, тут вы сами можете, я не нужна, и наоборот, какие поездки вы категорически не советовали бы без специалиста делать?
3: В любом случае, когда человек уверен в себе, разбирается, прекрасно понимает там тарификацию авиабилетов, где нужен багаж, где не нужен, где какие стыковки, как правильно все это организовать на месте, знает отельную базу, знает, чего он хочет получить от пляжа, да, там, как он хочет провести свой отпуск, наверное, какой-то, может быть, город, который хорошо знает человек, возможно, в таком случае я бы не помогала, да, ну или там консультацию какую-то провела и отправила бы самостоятельно человека в путешествие. А когда это дети, когда это пересадки, когда это визы, когда это желание понимать, какой пляж, какая вилла, какой номер, где ремонт, где не ремонт, тут, конечно, ну, чтобы человек не испортил себе отпуск, да, мы являемся таким фильтром для людей, чтобы создать идеальное путешествие.
2: А у меня такой вопрос. Иногда кажется, ну, по ощущениям, что турагент, вот, ну, куда бы ты ни обратился, в смысле, с каким бы направлением ты ни обратился, такое ощущение, что он уже там был. Потому что он в таких подробностях все рассказывает, и ты думаешь, ну, вы что, вообще во всех местах были? Или у вас такие командировки?
3: Есть такое понятие, как рекламные туры. Когда мы в них ездим, оплачиваем мы их самостоятельно. Удовольствие это не дешевое. Обычно, когда за нами смотрят и наблюдают, говорят, классная у вас работа, вы все время отдыхаете.
2: Да-да-да.
3: Но на самом деле это большой труд. Мы зачастую приезжаем максимально уставшими, потому что осмотр бывает там от 10 до 15 отелей в день, и так ежедневно. Поэтому, да, действительно, мы знаем все и даже чуточку больше, но все равно мы как-то стараемся специализироваться на направлениях, да, то есть если это там страны Карибского бассейна, мы в основном там туда летаем, смотрим. Если мы хотим продавать Мальдивы, Маврики, Сейшелы, мы больше путешествуем по тому направлению. То есть, да, ну вот базу, конечно, основу, Турцию, Египет и массовые направления мы знаем досконально. Mm-hmm. Ну, к тому же лично я 15 лет уже работаю, я уже с закрытыми глазами могу рассказать обо всем.
2: О Сейшелах. Например.
3: О Сейшелах, например, тоже была, все знаю, каждый пляж, каждый отель.
2: Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы нам, пожалуйста, пишите, мы их обязательно Екатерине зададим. Вот люди часто думают, что турагент просто нашел отель и продал тур. А что вот на самом деле происходит за кадром?
4: Чем вы занимаетесь?
2: Что вот вы проверяете?
3: Вот как раз-таки за кадром происходят наши поездки, анализ направлений, отсмотр отелей, пляжей, номеров, ремонтов, неремонтов, то есть новинок каких-то. Мы постоянно мониторим то, что происходит в мире туризма, то, что происходит в мире путешествий, И наша задача не просто продать тур. У меня вообще такой задачи никогда не было и не стояло. Вот, собственно, о многих ресурсах сейчас уже даже на сиреневых платформах можно покупать туры. Моя задача, чтобы клиент оставался со мной долго, чтобы он возвращался ко мне снова и снова, потому что понимал, что я могу дать ему те возможности для отдыха, чтобы он вернулся довольным и действительно отдохнувшим, чтобы у него не возникло никаких сложных ситуаций, и мы с ним долго и плотно дружили.
2: А есть еще маленький вопрос. А есть такой, у вас сегодня осталось такое понятие, как горящие туры?
3: Да, осталось.
2: Или это какая-то замануха?
4: Маркетинговая замануха?
3: Нет, это действительно понятие до сих пор существует, но, как вы понимаете, горящий тур, он в моменте. Да? Вот у меня есть канал, на котором я выкладываю все предложения, но люди очень интересные. Они через неделю потом обращаются, говорят, можно мне вот этот тур? Ну, конечно, нет. Такого тура уже через неделю
2: приходите
3: не будет.
2: Приходите вчера.
3: Да, он есть здесь, сейчас, и действительно такие цены есть. И иногда, знаете, какой самый интересный вопрос на горящий тур? Почему так дешево? Наверное, вы какие-то мошенники.
4: Да. Но я правильно понимаю, что чаще всего горящий тур — это отказной тур, и нужно... Нет?
3: Нет, это совершенно не отказной тур. Когда у туроператоров горят места в самолетах, то есть основная задача — закрыть полетную программу. То есть уже идут на максимальные скидки для того, чтобы просто рассадить людей и заполнить именно авиационное пространство. Тогда начинает гореть, и тогда вот самые классные месяцы, всем говорю, всегда имейте в виду. Они, конечно, возможно, не горящие, самые выгодные, да, для отдыха, но всегда в мае после 10 числа и с возвратом до 1 июня, но это просто топ вообще месяц для отдыха, когда во Вьетнам можно было улететь на 10 дней за 107 тысяч рублей на двоих в пятизвездочный отель. Ну, просто...
2: Что же вы не звонили?
3: А так вот, подписывайтесь на мой канал, Александр.
4: Для сравнения, Екатерина, а вот сколько сейчас вот в сезон стоит, ну или когда там сезон во Вьетнаме, на двоих в пятизвездочный отель? Ну просто, чтобы понимать, только кажется, ну раньше 100 тысяч, это ты всю семью на 10 дней в Турцию вывозил в пятизвездочный отель, а сейчас 100 тысяч — это уже горящий тур.
3: Примерно 2019 год, да.
4: Да, вот сколько Вьетнам стоит на двоих, там, ну пятерка в сезон?
3: Ну, давайте возьмем, значит, за сезон азиатский, это где-то с конца сентября по апрель, да, вот самый такой основной сезон, но это где-то уже 250-300 и выше, все зависит от того, какого уровня там питания хотят люди и так далее и тому подобное.
4: Тогда, да, 100 тысяч выглядит как...
3: Плюс еще к чему разговор, к тому, что в сезон уже хороших отелей вы не найдете. В Таиланде 100%, то есть, да, если мы говорим о том, чтобы забронировать Таиланд на зиму, классный, хороший отель, вот как там любят нас туристы, там, Ле Меридиан, Кататани, например, только летом, не позже. Все, в сентябре ничего уже не будет, будете брать, что осталось.
2: А вот есть сегодня направление, где я бы не хотел встречать своих соотечественников? Ну, то есть там, где поменьше наших, побольше местных.
3: Точно могу сказать, на данный момент, вот на сегодняшний день, это Вьетнам, Дананг. Открыли прямой перелет, люди туда приезжают и говорят... Во-первых, вьетнамцы на них смотрят с удивлением, подняв бровь, потому что они давно не видели туристов. Русских людей, да, русских туристов. И наши удивляются, потому что на пляжах мне присылают видео, кричат «Ау!», потому что весь пляж и весь океан принадлежит туристам. Вот классно, с мая по октябрь поставили прямые перелеты в Дананг. Товарищи, пользуйтесь.
2: А сколько лететь до Вьетнама сейчас прямым
3: рейсом? 10 часов прямой.
4: Вот мы тут говорим о плюсах и минусах самостоятельного отдыха или когда обращаешься в турагентство или турагенту. Вот вы могли бы рассказать историю, когда ваша работа реально спасла отпуск людям? Ну, пример живой из практики.
3: Мы на самом деле как будто бы все время спасаем отпуск в той или иной степени. Да? Если... какие-то ситуации с перелетами случаются, да, сколько раз вывозили людей в той или иной ситуации, учитывая, какие катаклизмы мировые происходят. Мы всегда на связи в моменте, что-то происходит, ломают руки, ломают ноги, падают, расшибаются, всегда говорю, звоните сначала мне. Не нужно бежать на ресепшн, не нужно бежать к местному врачу. Пожалуйста, позвоните мне, свяжу вас со страховой, и вы не потратите, например, там лишних средств, потому что люди в панике начинают какие-то действия совершать, которые... потом приводит их к большим
2: затратам.
3: Ломают
2: не только ногу, но и бюджет свой.
4: Ну, и я еще так понимаю, что распространенно для туристов это когда потеряли документы.
3: Потеряли документы, вещи, все возвращаем, сводим с консулами, с местными, получаем эти желтые справочки. В любом случае, вот наша задача основная в чем? В том, чтобы в любой ситуации быть на связи. Вот как я тут недавно пошутила, я не сплю со своими туристами в прямом смысле этого слова, потому что если у меня, я понимаю, там ночные какие-то вылеты, встречи, там проводы и так далее, я всегда на связи, завожу себе будильники, всегда контролирую весь процесс от момента вылета до момента возврата туриста обратно. И если что-то, он где-то забыл, вещи, драгоценности, документы, всегда связываемся с ательерами, ищем потом тех, кто летит туда или обратно, и все стараемся максимально вернуть.
2: Давайте объявим телеграм-канал-то, а то люди пишут.
4: Айвояж набирайте в поиске и найдете канал Самбулова Екатерина, директор и основатель туристического агента Айвояж агентства. У нас сегодня в гостях. Мы сейчас прервемся на короткую песню и рекламу. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Получите честный и профессиональный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, если вы вдруг запланировали отпуск и хотите сэкономить, узнать какие-то фишки, которые есть во время бронирования, иметь своего туроператора, то у нас сегодня в гостях директор и основатель туристического агентства «Айвояж» Самбулова Екатерина. Катя, еще раз доброе утро.
10: Доброе наша утро. Слушательница, на секундочку, и наши друзья, которые нам помогают в покупке всех наших туров, билетов, командировки внутри страны, бронирование гостиницы и за ее пределами. Тут спрашивают, а знаете ли вы курорты Краснодарского края?
11: Естественно, мы знаем курорты Краснодарского края, но крайне не рекомендуем их сейчас посещать.
10: Из-за проблем с самолетами?
11: В том числе, ну и также, также да, из-за экологической обстановки. Все-таки я считаю, что побережье недостаточно чистое, что купаться там не рекомендуется, и все-таки да, по возможности воздержаться от отдыха на юге нашей страны.
10: Ну, я думаю, что местные жители сейчас с тобой, с вами не согласятся.
9: Что она говорит?
11: Это сколько угодно со мной, можно не согласиться, но я не продаю туры на курорт Краснодарского края и максимально отговариваю людей от поездок на наш юг. Пока.
9: У меня вопрос. Вот если человек сейчас планирует отпуск, естественно, боится переплатить, ошибиться с направлением, попасть в плохой отель, ну, в общем, тревожный. Он идет...
11: Это наш клиент как
9: да.
11: раз.
9: Он приходит к вам. И вот как правильно сформулировать вопрос, что вы ему посоветуете и так далее?
11: Смотрите, скорее вот здесь клиент всегда очень коротко формулирует свой запрос. Посчитайте мне... все подряд на 7 ночей. Сколько это будет стоить? И тут уже
9: вступаем... Все подряд?
11: Ну, все, куда можно полететь, посчитайте нам все, мы выберем. Тут уже начинаются вопросы от нас, как от представителей отрасли. Вопросов много. Люди раздражаются, конечно, когда мы спрашиваем, что, кто летит, сколько детей, где вы, какой у вас предыдущий опыт отдыха, что нравилось, что не нравилось, что предпочитаете. И люди такие уже начинают нервничать, но это важно для того, чтобы мы, чем больше зададим мы вопросов о том, какие потребности у нашего клиента, тем четче мы сможем подобрать именно то, что нужно, и то, что понравится человеку в любом случае. Если клиент не хочет отвечать, да, мы там раз заходим, два, три, пять, мы видим, что ну, не идет человек на контакт, нам проще, честно говоря, дать какие-то общие сайты, и да, там, ну, может, человек интроверт, не хочет с нами разговаривать, да, и дадим рекомендации, отправим подбирать в сети. Ну, потому что если уж делать свою работу, то делать ее профессионально, и если мы не будем понимать, что конкретно хочет человек, то мы вряд ли сможем подобрать для него оптимальный вариант.
10: Ну, вот конкретный запрос. Доброе утро, Екатерина. Подскажите, какие

0: Это можно найти, это можно согласовать, понимая, готовы ли далеко лететь, например. Тот же Египет. Отлично наши повара, там их, точнее, местные, прошу прощения, повара справляются с готовкой для детей персональных блюд. Такое есть, это без, это не оплачивается дополнительно, это все входит в концепцию. То есть люди, многие этим, этого не знают, но и, соответственно, этим не пользуются.
1: Вот вопрос. Почему сейчас Египет стал дороже Турции, когда раньше все было наоборот? Может, в Египте сейчас уровень сервиса стал лучше, чем в Турции? Давно не были в Египте, может поменять отдых в Турции на отдых в Египте, тем более море в Египте более интересное. Я, кстати, согласен по поводу моря в Египте, особенно в Шарм-эль-Шейхе. Ну, я не то чтобы специалист по Египту.
0: А я не согласна с формулировкой, что Египет стал дороже Турции. Во-первых, давайте начнем с того, что Египет — это круглогодичное все-таки направление. Да, зимой есть ветра, да, море не такое теплое, но тем не менее, не менее там мы понимаем, что есть определенные бухты, где наш клиент будет вполне
2: загорать
0: себе в тепле, да. Сейчас летом мне очень непонятно, почему Египет не выбирают. Да, достаточно, да, жарко, да, но погода сухая, вещи прекрасно сохнут, нет влажности. Есть прекрасный ветерок, который дает возможность насладиться отдыхом. И ценник раза в два дешевле Турции. Поэтому я, честно говоря, настаиваю на то, чтобы люди не пугались такого направления, как Египет. Сервис там стал лучше, выше, безусловно. Это есть, мы это наблюдаем. Но опять надо понимать, в каких отелях, не во всех подряд это будет.
1: Главный вопрос, который, ну, всех интересует, сколько вы зарабатываете? Вот мы часто просим у турагента, если мы
2: через турагента... Я, честно говоря, это не от меня вопрос точно.
1: Да-да-да, это от слушателей, это собирательный вопрос. Ну, интересно просто разобраться в финансовой вот этой модели.
2: На чем?
1: Да, когда люди говорят, дайте нам скидку, дайте нам там 20-30%, еще что-то. Вот из чего складывается заработок турагента? Можно не в конкретных цифрах, а там в процентах.
0: Да нет уж, давайте поговорим в конкретных цифрах.
1: 100 тысяч рублей стоит тур, вот, который я покупаю через турагента. Сколько
2: на двоих
1: из этих 100 тысяч...
0: Уйдет мне в карман.
1: Да, уйдет вам в карман.
0: Ну, смотрите, давайте начнем опять же с того, что клиенты нам конкретно, агентам, ничего не платят. Вся наша зарплата заложена уже в стоимости тура. Неважно, где вы его смотрите, там самостоятельно у операторов или там мы вам подбираем. Мы ничего сверху не закладываем. Стоимость туров у всех одинаковая. Если тур стоит 100 тысяч рублей, средняя комиссия по рынку, которую нам дает туроператор, это где-то 7%. Если раньше это было 20%, то сейчас это всего лишь 7. Эти 7 надо еще заработать, потому что у одного из крупных туроператоров, чтобы заработать себе 7% комиссии, ты должен продавать на 3 миллиона оплаченных туров в месяц. Оплаченных, не забронированных. То есть, да, а так это 5.
1: Ну и соответственно, вот, еще с этого нужно заплатить налоги.
0: Налоги, аренду офиса. Если есть сотрудники, зарплату сотрудникам. Привет коллегам, которые в этом году у нас попали на НДС, да, с хорошей обороткой. Эквайринг. То есть по факту с тура за 100 тысяч рублей, дай бог, там, 1000-1500, уйдет чистых денег в мою конкретную прибыль. Поэтому говорить о скидках, я всех призываю максимально задуматься о том, когда вам дают большие скидки. За счет чего? Подумайте, за счет чего они даются. Во-первых, за счет дохода самого агентского, да, то есть вы забираете зарплату агента. А во-вторых, когда вы понимаете, что тур продан в ноль, тут надо очень хорошо подумать, зачем турагент так делает. Зачем он дает такие скидки? Зачем? Ну, наверное, чтобы, может быть, покрыть какие-то кассовые разрывы свои, которые бывают. Не у всех, конечно, у кого-то бывает. Ну, просто смысл, смысл какой? Смотрите, мы тратим время свое, да? Вот мы продали тур, заработав с него 1000 рублей. Но, тем не менее, мы должны клиента сопроводить, поддерживать на отдыхе, вернуть его обратно и так далее и тому подобное. Это время, это все, ну, наш опыт и так далее и тому подобное. С чего? давать скидки.
2: Ну, это любимый вопрос. На чем вы зарабатываете? А у меня вопрос. Вот тут, кстати, очень хороший вопрос от нашего слушателя. Ему 55, он еще нигде не был. Вот
1: за границей.
2: За границей, да. С чего ему начать? Вот это хороший, кстати, вопрос. С чего начать зарубежное путешествие?
0: Совершенно какой точно. Страны? С пакетного тура на все включено. Чтобы человек...
1: С чего все начинали? Ну, многие.
0: Да.

0: Да, ну, в общем, базовый минимум. Ну, Турция, Египет, Тунис, что-то такое, чтобы его за ручку привели, встретили, в отель поселили и также обратным путем провели, да, чтобы хотя бы человек как-то, ну, вокруг себя немножко посмотрел и понял, готов ли он куда-то шагать дальше, да, там, в страны, которые работают только на завтраках, например. Не все, вот до сих пор уже много лет там путешествую, не все готовы лететь в страны, которые не предоставляют все включено.
1: Ну да.
2: Ну, я такой был человек. Я первый раз за границей в свадебное путешествие с беременной женой полетел в Турцию. И я думал, что лучше вообще не бывает. Ну, представляешь, вот ты... Жил там, жил, не видел ничего этого. Приезжаешь на море, где все включено, и напитки, и еда. Ты можешь сколько хочешь подходить и брать. Я сначала даже стеснялся, как многие думают.
0: Ну, это нормально,
2: что
0: да.
2: Люди подумают, что я в третий раз подхожу с тарелкой к столу и набираю себе. А потом ничего, втянулся. Но в какой-то момент вот система «все включено» как-то перестало нравиться. Но с детьми, наверное, удобно.
0: Очень
2: Хотя, с
0: удобно.
2: Другой стороны, вот ты покупаешь дорогой отель, когда летишь с детьми, с разнообразным там питанием, а они все равно едят наггетсы,
0: картошку фри,
2: мороженое и сосиски с лапшой. Ну и вот для кого этот разнообразный шведский стол?
1: Это все вопрос.
0: Но если мы берем где-то, например, страну на завтраках, и у вас двое, а то и трое детей, и вы идете, например, кушать в кафе, дети заказывают, и вот это буду, и вот это, да, но, например, что-то там со специями, да, они такие, оп, попробовали ложку, не буду. А затраты на вот это вот меню, которое они так и не съели...
2: Особенно в Дубае.
0: В Дубае, там, в том же Таиланде, что, ну, там недешево стало совсем даже питаться. И если все на круг-то посчитать, то не могу сказать, что выйдет дешевле вот эта вся история.
1: А какие сегодня мы можем говорить... направления самые разумные по цене из России вот за рубеж, вот, чтобы любой мог себе позволить.
0: Ну, любой.
1: Ну, хорошо, каждый второй.
2: Ну, Саша, это сейчас сложно.
0: Ну, Турция дорогая, сразу скажу. Турция летом дорогая, но объективно.
1: Но ее разогнали мы сами. Вот, потому
0: не,
1: что
0: них,
1: едем
0: у,
1: туда, едем, едем.
0: У них инфляция
1: едем.
0: Очень высокая. По мне, вот я в прошлом году была в командировке, я посетила все дорогие богатые отели, которые есть. По мне сервис сильно упал. Уровень питания все равно просел, на мой взгляд. Уровень обслуживания тоже немножко меня не порадовал. А ценник за это, за все, я считаю, просто это немножко неоправданно. И когда ко мне люди приходят за Турцией, и я вижу, что, да, там 700-800 миллион на четверых это стоит, я обычно делаю так: давайте мы посмотрим с вами какую-нибудь другую страну. Вот. И обычно мне удается людей переориентировать на то, чтобы посмотреть все-таки
2: 700
0: мир.
2: Это за...
0: Ну, за четверых обычно. На такой
2: сколько?
0: Стандартный средний чек на 9 ночей.
2: 700
0: тысяч. Ну, это прям хорошая пятерка, чтобы... Ну и
1: да
0: то, это не люкс.
1: Это
0: не люкс.
1: Это такое вообще.
0: Это не люкс.
1: Не надо из Турции делать, я не знаю, остров Баути.
2: Нет, мы застали те времена, когда в Египет и в Турцию за $100 можно было улететь на выходные.
1: Втроем.
2: Втроем, да.
0: Да, в Испанию за 20 тысяч рублей мы на неделю вдвоем улетали.
1: Ну хорошо, и куда? Турция дорогая, например, ну куда ты рекомендуешь?
2: Давай не для богачей.
0: Я максимально все равно стараюсь подобрать. У меня у самой душа болит, честно говоря, за людей, которые приходят и говорят, ну вот такой бюджет. Я говорю, давайте посмотрим. Но все равно в сторону того же Египта. Я ничего против него не имею. Я просто хорошо знаю отельную базу и точно знаю, где будет людям хорошо. Но это будет в два раза дешевле, понимаете? Если что-то, ну, опять вот, Абхазия, ну, не знаю, там все равно бывают проблемы с ЖКТ.
1: У нас абхазский синдром с Гарри, мы боимся туда ехать.
2: Нас таксист как-то напугал, что...
1: Нас убьют, а жену ведут.
2: Хотя у меня вот родители были в Абхазии, они в восторге. Друзья каждый год ездят в Абхазию, они в восторге. Тут, конечно, все зависит еще от человека.
0: Да, это индивидуально. Если, допустим, кто-то хорошо переносит влажность, конечно, я их отправлю в Абхазию. Азию, да, вот кто помоложе, поздоровее, давлением не страдает, конечно, Вьетнам на все включено, Тай стал переходить на эту систему, ну почему нет?
2: Хорошо, вот давайте так, 300 тысяч рублей, вот летом, можно куда-то улететь? Хорошо,
1: поменьше.
2: Давайте.
0: Ну 300 на сколько человек, на сколько дней?
2: Ну вот на четверых за 300 на 10 дней можно улететь куда-то сейчас за границу?
0: Ну, можно.
2: Понятно.
0: Ну, можно.
2: Не,
0: ну, можно.
2: Нет, летом вот сейчас.
0: Ну, можно.
2: В тот же Египет. Ну, наверное, точно можно улететь. Вот если вы, дорогие друзья, пропустили нашу беседу, и у вас есть вопросы...
1: Ты понимаешь, что круче всем тем, кому вообще не с кем лететь одному?
0: Нет, одному еще хуже. Один-то переплачивает за двоих. Так что ищите пару в любом случае.
1: Пару нужно.
2: За номер-то все равно платить. Самбулова Екатерина, директор и основатель туристического агентства iVoyage. Вы можете в поисковике набрать iVoyage и найти ссылки на все каналы Екатерины, и там уже лично ей задавать вопросы, потому что вопросов, естественно, много. А вот в эти деньги куда? А вот туда? А занимаетесь ли вы визами? Кстати, да. А вот главный сейчас вопрос для многих. Шенген, mm-hmm. кто лучше всех дает?
0: Никто. По срокам лучше всех дает Венгрия, но у нее такой адский пакет документов, что вот вчера буквально подавала двоих людей, пока не подались, дергалось все, что можно. Сейчас дают однократки, то есть в любом случае.
2: На даты поездки,
0: на
2: да?
0: На даты поездки, да. Мы просто запрашиваем, например, и делаем легенду о том, что человек там путешествует месяц, да, прорисовываем ему маршруты и так далее и тому подобное. И тогда еще можно там, ну вот, недели три получить. Но так пока что Италию, например, уже мы не подадим. Запретили агентствам, туроператорам подавать людей на Италию. Только сами, только выискиваете слот, сами записываетесь. То есть подаем Францию, подаем Испанию, места есть, подаем Венгрию.
1: Ну, а сегодня с чистой французской визой можно в Италию влететь? Или тебя?
0: Лучше не надо.
1: Не надо.
0: Лучше куда получил, там влетел, и оттуда уже путешествуете, куда вам надо. Сейчас все, ну, многие сейчас наверняка слушатели скажут, а я летал, и это, пожалуйста, до первого случая, до первого недовольного погранца будет.
2: Который вас развернет,
0: который
2: да?
0: вас развернет, и еще и депорт влепит.
2: А у нас минута буквально остается. Катя, во-первых, спасибо большое за интересную беседу. Сразу захотелось куда-то полететь, но пока нет такой возможности.
1: Но я так понял, что если что-то горит, и вот, допустим, у меня собран чемодан, да?
2: Но это стоит. Ты должен в любой момент иметь возможность улететь.
0: Да, то есть да, так не будет. Да. Мне такой же, но через неделю. С перламутровым пуговицем.
1: Да, то есть я вот мне надо на работу, но я звоню, говорю, Гар, я сегодня не приду, потому что горячий тур.
0: Да.
1: Мне нужно сегодня уже лететь.
2: Ну, то есть, условно говоря, за два дня он там появляется, да. И нужно
0: да,
2: быть
0: нужно
2: готовым
0: быть
2: лететь.
0: Через...
1: Ой, вообще красота.
2: Ну, это везет люди, которые
0: все
2: там
0: это,
2: могут...
0: Все это есть, да, все это как бы рабочая схема, пожалуйста, на моем канале вы можете всегда видеть.
2: А вы на горячих турах тоже зарабатываете?
0: Все то же самое, то есть это же пакет. Mm. Такая же история.
2: А, такой же процентная
0: да,
2: история.
0: Абсолютно. Процент не меняется, все зависит от того, какого партнера мы бронируем.
2: Спасибо большое за увлекательную беседу. Еще раз, Самбулова Екатерина, директор и основатель туристического агентства iVoyage. Большие друзья нашего радио, так что мы вам искренне рекомендуем, как минимум, за консультацией обратиться к Екатерине. Ну и все ответы на многочисленные ваши вопросы в поисковике набираете iVoyage. Дальше найдете сайт, ссылки на каналы, и там уже разберетесь. Ну а всем желаем хороших выходных. До понедельника.
1: Любим
0: пока.
1: Вас.
0: Пока.
2: Берегите себя.
3: Ёмники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
2: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 13-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта в Воронеже и предложить компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое, и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. «Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов», – отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024 году состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям: строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. В Нововоронежской гордуме представили временно исполняющего полномочия главы городского округа. Им стал Евгений Черков. Он сменил на этом посту Юрия Жигульского, досрочно ушедшего в отставку по собственному желанию. Приказ подписал губернатор Александр Гусев. Эту должность бывший руководитель Ассоциации Совета муниципальных образований Воронежской области будет замещать до проведения конкурса на должность главы. Стоит отметить, что смена руководителя горадминистрации стала уже четвертой за последние несколько месяцев. По поручению губернатора Александра Гусева на заседании присутствовала министр внутренней политики региона Елена Дерганова. Она отметила, что Нововоронеж имеет неплохие показатели социально-экономического развития и общественно-политической ситуации. Футболисты «Факела» матч первого тура РПЛ проведут на домашнем поле. Соперником огнеопасных станет махачкалинская «Динамо» во главе с Вадимом Евсеевым, бывшим тренером воронежцев. Дата в промежутке с 24 по 27 июля. А уже во втором туре «Факел» поедет в гости к Краснодару, чемпиону России двухлетней давности. Подготовка нашей команды к новому сезону уже набирает обороты. Накануне «Факел» провел открытую тренировку, которую смогли посетить все желающие. В итоге пришли почти 500 болельщиков. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами региона было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Козы ориентируются на человеческий голос при поиске еды. Ну, там проводили тест с пустыми ведрами и ведрами с лакомством. Не хотелось бы вдаваться в подробности, но оказалось, что голос человека более информативен, чем запах
5: для коз.
4: Для коз, конечно. Но что хочется здесь сказать? Что ж, наши козочки и козлы, конечно. Идите на голос. Вкуснятина уже заложена в меню дневного развлекательного шоу «Радио-кафе «Маяковский».
5: Всех любим, всех к столу зовем.
4: Да, заходите, присаживайтесь.

0: Реклама на 107 FM.
1: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

город пуст карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз.

0: День такой.
1: День-то праздник.
2: Да, хорошенький. Праздничный, понимаете, и с запрещенками, но у них коротко. Говорят, нельзя работать упорно через силу. Поэтому, если
1: потому
2: вдруг...
1: что пятница.
2: Да, да. Если вдруг чувствуете, что ну как-то вот не задалось, нет искреннего
1: через
2: желания.
1: Через силу как-то все
2: да,
1: идет.
2: Все это как-то невзаимно. Ну и ладно. Руку вот так вот подняли вверх и резко махнули вниз, сказали, да и ладно.
1: Работа mm-hmm. сама, да. В конце концов. И нам предки говорят, что ну через силу нельзя.
2: И уходите.
1: И прям сразу начальнику, вот, предки говорят, через силу нельзя.
2: Да, поэтому... это в объяснительной сразу как бы подготовьте, положите на стол и идите вообще
1: правда,
2: гулять себе по добру, по здорову.
1: Правда, в ответ можно сказать, что предки и зарплату тоже не получат, но это побочный эффект.
2: Ну, да, за все нужно чем-то платить.
1: Чем-то расплачиваться.
2: Своей зарплатой.
1: В общем, не то, чтобы мы вам рекомендовали плохое.
2: А не в деньгах счастья.
1: А, то, точно же,
2: забыли,
1: не в деньгах же счастье, елки-палки.
2: Да.
1: Ой, так, друзья, помимо этого есть еще много всяких других праздников. Вообще, как я уже вначале сказала, что не день, то праздник, но реально же, то день рождения бетона, то день рождения, не знаю, там, кухонного стола.
2: Ой, вообще круто,
1: ложки,
2: вау.
1: Вилки, еще чего-то.
2: А я ни на один юбилей не приглашена.
1: И что, даже открыточку тебе никто не прислал?
2: Никто
1: с днем рождения бетона. Доброе утро.
2: Ты знаешь, оно даже, я вот столько фильмов смотрела всяких криминальных, я, наверное, не хотела бы день рождения бетона отмечать. Он как-то обычно с ногами там связан, может, с каким-то мостом. В общем, ладно, не пригласили, не пригласили. Я с ним и не дружила, на самом деле.
1: Вот зато сегодня день рождения зубной щетки. Реально. Вот прям типа реально. Не знаю, кто там как определил, когда у нее день рождения, но официально, вот законодательно, так сказать, закреплено.
2: Вот той нормальной, к которой уже привыкли мы, или самой, короче, она была деревянная, палочкой, там, я не
1: в
2: знаю,
1: Китае.
2: Кокосовым
1: Когда
2: маслом.
1: Когда она родилась в Китае деревянной палочкой. Ну, это, наверное, китайцы отмечают день рождения китайской деревянной зубной палочки. Щетки. Хотя сейчас все зубные щетки китайские с другой стороны. Ну, историю своей. Еще вот, опять же, предыстория зубной щетки, это их там какие-то традиции. У нас просто зубная щетка. Неизвестно
2: просто.
1: Какая.
2: Обычно.
1: Никто как не рассказывает.
2: Какая-то щетинистая.
1: Все равно тоже у древней истории... Не то чтобы, конечно, китайская, но, тем не менее, на Руси тоже вот имели, оказывается, при дворе миниатюрные такие зубные метлы для зубов. Метлы. Это называлось. Угу. Метлы. Ну, примерно как и китайская эта палочка, которая расщеплена была на конце. Здесь точно так же палочка, на которой была щетина. Ну, метла. Маленькая. Метелочка.
2: Ну, недолго, я так понимаю, зубов. На Руси ими пользовались. Ну, то есть зубы-то они раньше
1: выпадали
2: были до какого-то
1: быстро.
2: Возраста, конечно. Мы вот когда фильмы смотрим, не знаю, какого там века, да вплоть, наверное, до 19-го, ну, до 18-го точно, и думаем, ой, ишь, какая...
1: Голливудская улыбка,
2: какая
1: да,
2: красавица, какой красавец. Не-не-не, они были хороши собой, но, так сказать, с пробелами в 32-х, с большими.
1: Зачастую. Но вообще тоже интересный факт приводит, что Петр I стремился прививать культуру своим согражданам, ну, по крайней мере, высшему, так сказать, слою, и перед тем, как встречать иностранцев, странных подданных, заставлял вельмож и прочее свое окружение непременно с помощью вот этой вот палочки, там, метлы для зубов, чистить зубы. У кого не было этой метлы, то хотя бы влажной тряпицы, на которой помещался растолченный мел. То есть прародитель еще и зубного порошка.
2: Я вот сейчас сильно представила вот это ощущение.
1: Да
2: когда...
1: ладно, мел вкусно, нормально.
2: Мел хорошо, но когда тряпкой по зубам возюкаешь, мне кажется, это не
1: так
2: очень.
1: Так себе удовольствие.
2: А вы оба,
1: а тряпка с мелом.
2: Нет, да и поедешь в гости, забудешь зубную щетку, что потом. Я думаю, сейчас прервемся на музыкальную паузу.
1: И продолжим. Не все так и просто в сегодняшнем
2: с этим днем.

0: Загадка вам для начала. Что связывает, как вообще вы думаете, и связывает ли что-то? Сегодняшний день, группа «Танцы минус» и «Воронеж».
1: Что? Сегодня,
0: ну, вообще, да, казалось бы, ничего не связано.
1: Концерт у них не слышала.
0: Нет, может холодно быть, совсем.
1: Группа существует 36 лет, а у нас 36-й регион.
0: Не, не подходит. Ну, кстати, близко. Она же больше 30 лет существует. Ну, не знаю, сколько точно. Но точно больше 30. Вот, это уже теплее. Короче, друзья, рассказываю, чтобы никого не томить, хотя все прям так истомились уже.
1: Я уже вообще вошла в азарт. Может, марвенческим мужчинам, когда говоришь, пойдем потанцуем, они говорят, не, все, танцы минус для меня. Это не по-мужски, мы слишком брутальны. Может, вот так еще.
0: Ой, люблю Барину за предположения вот такие вот всевозможные.
1: За отсутствие знаний и присутствие предположений.
0: Зато фантазия какова. Это прекрасно. Так, короче, рассказываю, что у Вячеслава Питкуна сегодня день рождения.
1: Ну, 36 ему не можно.
0: Нет. Вячеслав Питкун у нас кто? Лидер группы «Танцы минус». А жена Вячеслава Питкуна родилась в Воронеже.
1: Ишь, куда полезла.
0: Вот такая вот необыкновенная, понимаешь ли, связь.
1: Нормально, получается, мы даже все родственники тогда.
0: Как это называется, когда родственники по жене для мужа? Это кто? Я забыла.
1: Ой, там все что угодно, свах, деверь, я не знаю.
0: Ну вот в ту сторону. Вот. Что хочется сказать. Вообще, Вячеслав Питкун молодец не только с точки зрения музыки и как бы группы «Танцы минус», но еще и как отец, между прочим, многодетный. Четверо детей.
1: Серьезно?
0: С нашей Воронежской башни.
1: Вот вам, пожалуйста.
0: И счастливая семья, которая уже вот больше, опять же, там, 20 лет, 20 с лишним лет. Они там в каком-то тоже 2006-м, что ли, поженились.
1: Обожаю цитаты из его песен. Ты знаешь, что это вот такая хохма расхожая? Это твоего лица глаза, твоего лица рот. И не рыбы вместо рыб будут плавать там. То есть как, вообще
0: на
1: все, что угодно.
0: На заре туманной юности сочинял прекрасно. Все как ин. Что вижу, то пою. Да. Твоего глаза... твоего лица рот.
1: Я иду, потому что у меня есть ноги. Я умею ходить, и поэтому иду. Это потрясающе. Это вот те тексты, которые я способна в полной мере осознать.
0: Тоже интересно, что он же не только еще как лидер «Танцы минус» прославился, но и как исполнитель роли Квазимоды в «Нотр-Дам де Париж». Его же все прелюбили. Невозможно.
1: Он как вышел, так все. Свет озарил мою больную душу.
0: Ух ты,
1: нам бы сейчас какой-то инструмент, понимаете, я бы за Квазимоду со своим баском. У нас там за стеклом сидит зумерский тенор, он бы мог вместо Макарского выйти. Ты, получается, священник.
0: Что делать? Я вас благословлю.
1: Я петь не буду, просто дам свое согласие. Нормально, нормально.
0: Ну вот и коллектив сколотили. И все в честь дня рождения Питкуна. Необыкновенная история случается.
1: Мы бы хотели песню его поставить, но нам пора на рекламу прерваться, а то мы что-то забыли про время.
0: Потом после рекламы песня.
1: С этим нашим мюзиклом. Песня от нас, естественно.
2: Маяковский. Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
9: с 7 до 11.
8: Подъемники
9: на нашем радио.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 13-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта в Воронеже и предложить компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое, и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. «Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов», – отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024 году состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям: строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. В рамках 13-го форума регионов Беларуси и России в Полоцком сквере Минска состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства в Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Уроженец Репьевского района Воронежской области Александр Мамкин в годы Великой Отечественной войны в составе 105-го гвардейского авиаполка совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. В ходе операции «Звездочка» при эвакуации детей на подбитом самолете, сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. В Полоцке именем Мамкина названа улица города. Его имя носит базовая школа номер 11 и пионерская дружина этой школы. Участники церемонии возложили цветы к монументу, отметив значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений. В Воронежской области в мае 2026 года по сравнению с апрелем цены снизились на 0,33%. Годовая инфляция замедлилась и составила 4,25%, что ниже общероссийского показателя. В мае цены на продовольствие снизились, а непродовольственные товары и услуги подорожали. Об этом сообщили в Воронежском отделении Банка России. Главная причина снижения цен – рост производства тепличных овощей в России. Также сказалось действие соглашения об ограничении торговых наценок. Сильнее всего в регионе снизились цены на плодоовощную продукцию на 10,8%.

0: Маяковский.
1: Эх, жаль, конечно, Зумер нас не поддержал с исполнением песни. Да, про Эсмеральду, говорит, я такого не знаю. А мы теперь решили, что нам не о чем с ним разговаривать.
2: А мы так вспоминали, как танцевали на школьных дискотеках.
1: Как ждали приглашения под ним, как подпевали.
2: На белый танец ее, по-моему, никогда не ставили. Всегда это был медляк.
1: Медляк настоящий, конечно, да. Ну, это прям вот так культовый, уже под конец, когда либо сейчас, либо уже забыли про то, что...
2: Уже прям это кульминация. Кульминация дискотеки.
1: Да, если кто-то был в кого-то влюблен, то она приходила на помощь. Более того, я знаю лично, но не Петкуна и лично не знаю.
2: Я знаю, сколько людей поженила эта песня.
1: Не, у мюзикла было уже несколько составов.
2: Реинкарнации.
1: Да, и вот в одном Квазимодо был Петкун, во втором Андрей Белявский. Это артист, довольно известный, а уж исполнитель мюзиклов, так вообще там в той среде ценится. И он когда-то, он учился в нашей академии, Академии искусств, и приезжал к нам знакомиться.
2: О, то еще что Воронеж связывает.
1: Да, кстати.
2: Вот так вот.
1: Ничего, пожалуйста.
2: Сколько
1: у одного
2: нас много
1: Квазимода
2: ниточек.
1: Жена отсюда, а второй Квазимода сам отсюда.
2: Отсюда. В общем, отсюда мы делаем вывод, что Квазимоды в Воронеже водятся.
1: Но мы, конечно, с девчонками на курсе тогда, когда он приехал, ну, вот, мягко говоря, влюбились дружненько.
2: Земляк, ну куда ж, конечно.
1: Красивый, хороший, импозантный голос, как труба, да еще и в мюзикле. Ох и ох! Ну, в общем, да, было и было.
2: Ну что ж, да, было и прошло.
1: Вот, кстати, очень же многим нравятся актеры, да, какие-то музыканты, когда они до того момента, пока не познакомятся, не милишь. Ладно, ладно, это я шучу, это я просто как человек, который был в мужской, в женской гримерке театрального...
2: С теми и с этими.
1: Театрального факультета.
2: Могу сравнить.
1: А вот россиянки вообще назвали мужчин, которые являются самыми привлекательными для отношений. Точнее, профессии мужские, которые являются...
2: Актеры
1: самыми...
2: явно не вошли, мне кажется.
1: Ну вот пока не вижу.
2: С точки зрения жизни,

0: с ними почему-то, мне кажется, сложновато.
1: Сложновато, но они вот на первый взгляд очень сильно манки. Этот тебе под балконом поет, и днем, и ночью лишь она передо мной.
0: Этот сценки разыгрывает.
1: Конечно, этот стихи тебе давай Есенину читать, вы помните, вы все, конечно, и все, оно ум за разум подзашел.
0: Сердечко-то прям тук-тук-тук.
1: Да, маменька, люблю его, по-другому не получается. В общем, согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин.
0: Дай угадаю, юристы и экономисты.
1: Давай смотреть, значит, врачи самые привлекательные.
0: Врачи,
1: с ними разобрались.
0: Так, конечно, 40... они еще лечить будут тебя. Да, очень удобно, два в одном.
1: Не только, как говорится, красиво, но еще и очень применимо в жизни. На втором месте бизнесмены.
0: Это как, что это? Тоже полезно.
1: Что это за такая за профессия, бизнесмен? Он конкретно, простите, кто?
0: Самозанятый, ИП или ООО.
1: Ну, он кто? Торгаш. Или
0: купец по-старорусски.
1: Ну, конечно. В общем, бизнесменов обожают, в них влюбляются неистово. 31% женщин. На третьем месте стоматологи. Они вам чем не врачи?
0: Они практически бизнесмены и врачи в одном флаконе. Тем более удобно вообще в квадрате.
1: Нормально, да. Дальше в топ попадают инженеры, юристы и адвокаты.
0: Все эти на последнем месте.
1: Да, на самом последнем вообще программисты и пилоты.
0: Программисты на последнем месте.
1: Ну, они что-то перепутали. Но это, понимаешь...
0: Дожили мы до тех самых времен, когда айтишники перестали нравиться девушкам.
1: Но тут же, как сказать, выбирают не по сумме достатка, а именно вот по какой-то сексуальной привлекательности. И тут они, может, горбятся сильно. Там, не знаю,
0: у них линзы в очках ректу. Очень толстые.
1: Ну да.
0: Потому что много смотрят в монитор, да.
1: Потому что вот, ну, сам...
0: Нет, айтишники совсем вообще другие нынче.
1: Ну, это я так по ярлыкам.
0: Они, да. Это вот все в старинные года было, когда немножечко вонюч и так далее.
1: Слегка сидячий.
0: Сейчас они хипстеры, это вообще такие прям все
1: уже
0: бородачи.
1: Даже не хипстеры. Сейчас уже хипстеры давно остались в прошлом.
0: Да.
1: Они просто, ну, нормально, короче, живут. Но все равно женщинам больше всего нравятся врачи, особенно хирурги. А знаешь ли ты, что в медицинских кругах, это сейчас опять ярлык, сплетни, абсолютно вообще субъективные мировосприятия. Хирурги считаются, ну, самыми альфачами, но при этом очень падкими на женщин. В общем, говорят, с ними, пожалуйста, поаккуратнее. А не потому, что всем нравится, потому что они падкие. Как бы, а если
0: конечно.
1: Можно, чего бы и нельзя тогда. В общем, вот и думайте.
2: Радио Кафе.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
7: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
9: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
11: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ажиотаж на рынке топлива в России искусственно поднял спрос на 20-30%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запасов сырья в стране достаточно. Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время, добавил вице-премьер в комментарии ТАСС. Он также анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке, на котором обсудят запрет экспорта дизеля. Ранее Новак оценивал сложившуюся ситуацию на рынке как непростую, но контролируемую. По его словам, власти уделяют особое внимание Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку. Добавлю, сейчас уже в десятках регионов введены ограничения на продажу бензина на АЗС. Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе севера Енисейска Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту было 9 человек, все они живы, сообщил оперштаб региона. Россия и Украина проведут сегодня новый обмен военнопленными. Об этом сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО депутат Госдумы Шамсаил Сыралиев. В начале июня Москва и Киев при посредничестве Арабских Эмиратов обменялись военнопленными в формате 185 на 185. Только за июнь в разных регионах России несколько раз оштрафовали операторов связи за то, что они пропустили звонки мошенников с подменных номеров, несмотря на имеющуюся у них систему антифрод. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков рассказал НСН, почему это могло произойти.
2: Крупнейшие операторы, подключенные к системе антифрод, по идее, не должны проходить подобные звонки. Если речь идет о каких-то небольших операторах, то такая ситуация возможна. Борьба с мошенниками – это очень непростой вариант. Это подтверждает то, что у нас была система антифрод. Сейчас антифрод 2.0. Каждая система защиты любого из операторов постоянно меняется и усовершенствуется. То есть это процесс такой, который не может закончиться в какой-то момент. Мошенники находят новые пути обмана пользователей.
1: Как пишет «Известия», с принятием закона антифрод 2.0 телекоммуникационным компаниям, скорее всего, придется выплачивать большие компенсации в пользу жертвам мошенников. Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорили к 7 годам за коррупцию. Как сообщает агентство Ренхап, ее признали виновной в том, что она принимала дорогие подарки в обмен на помощь в назначении на госдолжности и преференции бизнесу. В апреле женщину уже приговорили к 4 годам тюрьмы по отдельному делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее мужа Ким, экс-президента Юн Сок Йолю, приговорили к пожизненному тюремному заключению за необоснованное введение военного положения в 2024 году. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше Радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио Кафе Маяковский.
4: Во Вьетнаме придумали новое развлечение для туристов. Называется гуситерапия. Человека укладывают на такой небольшой подиум и сыплют на него немного зерен. Тут же сбегаются десятки гусей и начинают пощипывать лежащее тело за разные места. Да, гусиное пощипывание, говорят, убирает стресс и кортизол буквально за один сеанс. Те, кто попробовал сию процедуру, пишут, что очень смешно и очень непривычно. Снимает напряжение лучше всяких психологов. Ну, в общем, если вы не готовы к гуситерапии, то оставайтесь с нами на нашей волне. Мы тут тоже гогочим, хохочем, хлопочем. Все для того, чтобы жизнь была лучше, жизнь была веселее.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже. И даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города.

0: Маяковский.
1: Чудный, иначе. Смотрю, значит, на нашу российскую альпинистку Алину Пекову. Внесли ее в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 14 высочайших гор мира.
2: Вау. Да, было это в каком-то еще 23-24 году, вот, насколько я помню. Оно в Книгу рекордов Гиннесса занесли вот буквально там, то ли на этой неделе, то ли на предыдущей, но типа вот совсем недавно. 31 год человеку был, когда на такое количество вершин залезть молодая девушка. Когда успела, хочется спросить. Но она, может быть... Кстати же, нельзя, по-моему, младше 18 лет вообще подъемы не разрешены.
1: Точно, да, потому что кто будет брать на себя такую ответственность?
2: Даже если с родителями, условно говоря, все равно не разрешают, потому что, ну, разряженный воздух плохо для детского организма. По крайней мере, я такое читала после каких-то покорений детьми различных высот, когда бешеные родители тащили их с собой туда наверх, но, опять же, это же прекрасно. Прикольно, что там у тебя, не знаю, ребенок 14 лет поднялся на какую-нибудь там высшую точку
1: Эвереста. Допустим.
2: А как бы думается, что и ничего, и нормально взрослый здоровый конь да взбежит. Вот. Но, тем не менее, это плохо для как бы такого еще неокрепшего организма. Там воздуха там
1: очень большая
2: мало,
1: нагрузка,
2: кислорода.
1: Там нужно принимать, уметь решение быстро. То есть это же не только навык, насколько у тебя сильные икры, и ты можешь идти вперед. Там большое количество рисков.
2: Большое, ну, в общем, девушка молодец, денег, я так понимаю, да. Что да, что лет за 10, и опять же средства, да, чтобы подняться на 14 самых высоких точек мира, это прям надо иметь средства.
1: Это дорогого стоит во всех смыслах.
2: И обмундирование, как сказать, экипировка. Во. Тоже недешевое нынче. Хотя сейчас опять такие, конечно, материалы. Буквально недавно у меня тут ребенок собирается в поход на Сахалин, именно в такой вот туристический поход а-ля горы, ну, не горы только,
1: по острову.
2: Да,
1: потусуются. Ну, не горы, это просто равнина.
2: Пеший поход. Ну, я имею в виду, что условно с рюкзаками, палатками.
1: Не в поход, а пройтись. Жители будут не в палатках, а в отеле. Скорее всего, пятерка.
2: Нет-нет-нет, именно такой олдскульный, а-ля 60-е. Но и я к чему все это вспомнила, да, к тому, что вот эта экипировка, которую уже там он начинает потихонечку покупать себе для этого похода, конечно, смотрю и удивляюсь, до чего дошел прогресс. То есть все направлено на уменьшение массы,
1: Веса,
2: чтобы масса была и меньше, и тоньше, но при этом соблюдая все...
1: Защитные функции должны оставаться. Ветрозащита, влагозащита.
2: Конечно, это круто. Это не 60-е, когда брезентовые палатки,
1: тулупы,
2: когда спали на этих матрасах надувных, которые тоже были, в общем, какими-то тяжелыми.
1: Надувные матрасы,
2: ватные
1: это уже
2: спальники.
1: Хорошо.
2: Сейчас это даже вообще подумать страшно, сколько ваты тащили с собой, а если, не дай бог, там дождь, и все это намокало, то это еще утяжеляло в несколько раз, и не просушишь ничего.
1: Я вот понимаю,
2: сейчас,
1: что...
2: конечно, химия достигла больших высот, и материалы стали классными.
1: Да, я понимаю, что я в те годы никуда не пошла.
2: И в эти только на речку Усманку максимум.
1: Честно признаться, да.
0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.

0: Жириновский.
1: Бросить бы все и пойти на курсы по кусторезам. Звучит, конечно, прикольно.
2: Кусторезка моя, кусторезка моя. Чтоб потом Высоцкий пел про нас.
1: В Подмосковье целые курсы открылись по резке кустов. По кусторезанию.
2: Фигурная резка кустов.
1: Типа того. Как-то так даже. Сколько я зарезал, сколько перерезал этих кустов. Хотя, конечно, с одной стороны, есть вот это вот же направление топиари, да, когда из дерева там или ну, из какого-то куста делают какое-то необычное там животное,
2: фигурку
1: какую-то, да, то медведиков, то лисаник, то еще
2: что-то
1: кого-то.
2: То это очень острое, то квадратное. Нет, это здорово выглядит, когда ты видишь это у кого-то на участке в рамках великолепного ландшафта.
1: Интересно, а кусты
2: дизайна?
1: Не против, чтобы их вот так вот как-то...
2: Ну, кустов мы не спрашивали. Это нужны какие-то кустозащитники. Скорее всего, у них есть мнение на этот счет. Мы же с ними поступаем, как сочтем нужным.
1: Ой, в общем, да. Но судя по видео о том, как проходят эти курсы, то есть это электрический секатор, очень похожи на электрические пилы. И баршни, их там, я не знаю, человек, наверное, вот судя по видео, человек 30 стоит.
2: Как на хорошем фитнес-тренинге.
1: Да,
2: повторяют
1: они
2: движения.
1: Там повторяют какие-то движения вперед, вверх, вниз, там, вбок. Как-то вот с этими электрическими секаторами обходятся, запускают их, включают. Ну, видимо, им объясняют, как потом обращаться с этим кустом, как правильно там, как стрижка фактически получается. Но только там не ножницы, а электрическая пила фактически.
2: Беспредметная такая тренировка.
1: Но потом они и на кустах отрабатывают, да, как я понимаю, все это. А мне кажется просто, что выживут не все после этих курсов.
2: Само собой, конечно. У меня даже денежное дерево, обычную стрижку ножницами.
1: Я про людей. Так-то, на всякий случай.
2: В этом ты смысле?
1: Ты представляешь эти баршни с этими
2: электрическими
1: секаторами.
2: Это же просто кусторезка. Я думаю, что будет все нормально, но выглядит со стороны забавно. Забавно. Как будто бы это какая-то секта странного характера. И вообще, ты знаешь, я вот ко всем садовым работам отношусь специфически. То есть, когда ты только планируешь свой какой-то приусадебный участок, а я представляю, что у каждого только усадьба исключительно, да? А тебе кажется, что все будет красиво, гармонично, трава будет всегда зеленой.
1: Японский садик где-то там в углу.
2: Да-да-да, туи всегда будут обстрижены правильной формы. Но, как правило, первый год это только так работает, а дальше вот начинается не знаю, неистовая борьба со всем растущим не в ту сторону.
1: То есть кусторезы – это дело хорошее?
2: Это дело хорошее, но дело хорошее для всех тех, кто владеет, да владеет мы собой.
1: Овладеть собой.
2: Конечно.
1: Владеть свободным временем, чтобы заниматься всем-всем-всем на своей усадьбе.
2: Тайм-менеджментом вот этим вот каким-то. Хотя я не знаю, где огород и где тайм-менеджмент. Но, наверное, это тоже как-то способствует. Вообще забавно. Я даже видела по дороге на дачу вот некоторые насосных, таких лесных, как будто бы отрабатывают свои навыки и периодически встречаются вот в японском стиле. Я забыла, как это называется.
1: Сосенки в японском стиле.
2: Сосенки в японском стиле. Да-да-да. И сразу видно, что это рукотворное.
1: Тут, да. Прошелся с кусторезом. Прошелся.
2: Да. На самом деле, хотелось бы так же. Это вот мы смеемся над этим.
1: Злорадствуем
2: исключительно,
1: фактически.
2: Да, из
1: но мы
2: некой
1: только
2: маленькой зависти.
1: Палкой по крапиве умеем. Все. У нас только такие курсы.
2: Палка, крапива, избивалка. Записывайтесь, кстати. 8-910. Ну и так далее.
1: Будет весело.
2: Да, потом расскажем, а то за рекламу еще сочтут. А у нас здесь своя есть настоящая, легальная на нашем радио. Уже ее время, кстати, сейчас и подошло.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много,
7: настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 111-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 13-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта в Воронеже и предложить компетенции по строительству моста. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое, и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. «Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов», – отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024 году состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям: строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. В рамках 13-го форума регионов Беларуси и России в Полоцком сквере Минска состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Уроженец Репьевского района Воронежской области Александр Мамкин в годы Великой Отечественной войны в составе 105-го гвардейского авиаполка совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. В ходе операции «Звездочка» при эвакуации детей на подбитом самолете, сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. В Полоцке именем Мамкина названа улица города. Его имя носит базовая школа номер 11 и пионерская дружина этой школы. Участники церемонии возложили цветы к монументу, отметив значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений. В Воронежской области в мае 2026 года по сравнению с апрелем цены снизились на 0,33%. Годовая инфляция замедлилась и составила 4,25%, что ниже общероссийского показателя. В мае цены на продовольствие снизились, а непродовольственные товары и услуги подорожали. Об этом сообщили в Воронежском отделении Банка России. Главная причина снижения цен – рост производства тепличных овощей в России. Также сказалось действие соглашения об ограничений торговых наценок. Сильнее всего в регионе снизились цены на плодоовощную продукцию на 10,88%. Ощутимо подешевели помидоры и огурцы. Также снизились цены на апельсины и бананы. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: В нашей непостоянной рубрике «Слово дня» сегодня разбираем слово «подлец».
2: Так, вот сейчас, вот. Давай, я ничего не знаю, естественно, как всегда предположу этимологию слова. Она вообще нелогичная.
1: Ну, как бы, как сказать? Ну, нет, вот, но логика во всем присутствует.
2: Присутствует. Ну, не как вчера, там, от коршуна
1: суп пошел. Да, негативного значения это слово не имело. И образовалось от, как бы, сочетания того, кто подле. То есть рядом.
2: Как гадюку, змеюку на груди пригрел.
1: Как будто бы. Раньше даже и не так вообще было.
2: И не так. Ладно, давай расскажем.
1: В общем, так называли несвободных крестьян, людей низкого сословия, которые служили барину. И были всегда вот рядом.
2: Подле барина.
1: Да, подле барина. То есть и несвободные. Слово заимствовано из польского и не имело совершенно никакого негативного оттенка, с которым мы как бы знакомы сейчас. И вполне нормально было называть людей подлыми, там, народ, подлые люди, там, речь народа, подлая речь. Ничего плохого в этом вообще не было.
2: Иди сюда.
1: Да. И вполне нормально было услышать у нее подлые родители. Это не значит, что какие-то они там ужасные, плохие и жуткие. Это значило, что девушка происходит из обычной крестьянской семьи. И вот к концу XVIII века под влиянием либеральных идей появилось вот второе как раз это наименование, современное значение, то есть низкий. Низкого сословия, но отсюда вот это вот низкий и бесчестный.
2: И с чего? Что вообще не равно одно другому.
1: Да, как в середине XIX века первичный смысл окончательно забывается и остается лишь вот этот вот морально-оценочный.
2: Морально-оценочный с негативным окрасом. Забавно.
1: Да, а так получается... Все неплохо было с этим словом «подлец».
2: Мы бы сейчас могли, вот, например, мужчину, который с мамой живет уже в большом возрасте, называть подлецом, потому что он подле маменьки,
1: да,
2: правильно?
1: Типа того.
2: Без всяческого вообще негативного окраса. Что, ну, в нашей культуре сильно распространено, правильно? Мы же это не осуждаем. Не осуждаем. Мы вообще никого не осуждаем.
1: А то мы только про слова говорим.
2: Стали. Да, да.
1: Этимология исключительно.
2: То есть, если вдруг мы зачем-то захотим вас назвать подлецами, вы имеете в виду, что мы...
1: Что это подле, то есть рядом.
2: То есть до 18 века.
1: Да. Никаких 21-х. Все там.
2: Договорились и запомнили. Берем, как говорится, в обиход.

0: Маяковский.
1: Где дети Портвейна, мы не знаем, да и вообще не одобряем.
2: И где братья у Кобейна.
1: Да, да, да.
2: И есть ли они.
1: Да, мы точно узнаем, где будут, да совершенно уже не дети, а двое взрослых из группы «Контраст» — Екатерина Денисова.
2: И явно не брат с сестрой.
1: И, да, и Виктор Саликов. А если конкретно, то у нас в эфире, ну, прям буквально в следующем часе. И лайв будет, ну, акустика, правильно?
2: Да, и песни. Судя по тому, что инструмент принесен, и даже вот сейчас через стекло видно, что Виктор уже разыгрывает пальцы, жмет на лады.
1: Может быть, он разыгрывает Екатерину, я не знаю. Может, там какие-то шутки, какие-то хохмы. Но это мы сможем узнать только, когда вот из эфира уйдем и пойдем уже встретим наших гостей. Если у вас есть к ребятам какие-то вопросы, вы можете задать их в сообществе.
2: Пожелания, предложения, красивые, хорошие слова. Хорошие, добрые
1: слова. Открытки с котиками. Ну, вдруг. Ну, мало ли, а что?
2: Деньги, опять же, присылайте.
1: Присылайте в сообщество нашего радио Воронеж ВК, а мы уж там сами разберемся, ну, в какую сторону это все...
2: Открытки с котиками, а кому добрые пожелания.
1: Кому мороженое, а кому
2: цветы, как обычно.
1: В общем, группа «Контраст» в следующем часе, как мы уже сказали, а пока что музыка на нашем.
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 13-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта Воронежа и предложить компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое, и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. «Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов», – отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024 году состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям: строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. В Нововоронежской гордуме представили временно исполняющего полномочия главы городского округа. Им стал Евгений Черков. Он сменил на этом посту Юрия Жигульского, досрочно ушедшего в отставку по собственному желанию. Приказ подписал губернатор Александр Гусев. Эту должность бывший руководитель Ассоциации Совета муниципальных образований Воронежской области будет замещать до проведения конкурса на должность главы. Стоит отметить, что смена руководителя горадминистрации стала уже четвертой за последние несколько месяцев. По поручению губернатора Александра Гусева на заседании присутствовала министр внутренней политики региона Елена Дерганова. Она отметила, что Нововоронеж имеет неплохие показатели социально-экономического развития и общественно-политической ситуации. Футболисты «Факела» матч первого тура РПЛ проведут на домашнем поле. Соперником огнеопасных станет махачкалинская «Динамо» во главе с Вадимом Евсеевым, бывшим тренером воронежцев. Дата в промежутке с 24 по 27 июля. А уже во втором туре «Факел» поедет в гости к Краснодару, чемпиону России двухлетней давности. Подготовка нашей команды к новому сезону уже набирает обороты. Накануне «Факел» провел открытую тренировку, которую смогли посетить все желающие. В итоге пришли почти 500 болельщиков. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами региона было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете...

0: Ну и, пожалуйста, опять, вот понимаете, мы не провидцы, мы просто знаем, кто к нам придет в гости. Сказали, что будет Екатерина Денисова, Виктор Саликов, группа «Контраст» у нас в эфире, и все, они пришли, как у них написано в соцсеточках, на ваше радио, на Даша Рафио, и еще много самых разных вариантов.
1: Это отдельная история.
0: Добрый день, ребят.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Мы с вами не виделись практически год.
2: С августа?
0: Ну, да.
2: С сентября.
3: Да, с сентября, наверное.
0: Я вот помню, что было как-то тепло. То ли по атмосфере в эфире, то ли по атмосфере
1: сентябрь,
0: на улице.
1: Да. То ли что это было, кто это был, где это было. Как всегда, ничего не помнится. Но опять, за этот год произошло же много событий. Вот, кстати, тем, кто не был в этот день на эфире, скажите, как вас правильно называть? Дуэт, группа, коллектив?
0: Виа, ансамбль.
3: Ансамбль, конечно.
2: Да, и мы хотим, чтобы вас представляли вот так вот, как раньше на советских этих каналах. Выступает! Чтобы вот так вот именно говорили.
0: Через «и».
2: Выступает!
0: Ансамбль!
2: Контрасты! Вокальный, инструментальный.
0: Да все, что я запомнила, зафиксировала. Выступает! Вокальный инструмент... И выступает, извините. Вокальный, инструментальный, ансамбль, контраст. Вы смотрите, так ведь и приклеится, и будете везде ходить Виа контрастом.
2: К тому же приклеилось в одном паблике Воронежа, что мы дуэт с Куфой и Альтушки, поэтому это уже, знаете, как бы мы готовы к этим.
3: Нас
2: это забавляет. Я из-за этого в спортзал пошел, как бы, да. Как это с Куф?
0: Кто ж какой-то Альтушка бы захотел? Непонятно, как
2: это. Непонятно, кто из нас кто, да.
1: Так, мы узнаем, помог ли Виктору спортзал в этом непростом деле.
0: Вы пишите в сообществе нашего радио Воронеж, ВК. Это вы, получается, уже ходите вот так вот с размашистыми руками от линии бедра.
2: Ну вот вы потом, когда я стану мистер Вселенная, вы меня позовете, я как раз тут буду с голым торсом сидеть, весь этим кремом коричневым намазанным.
1: Это хорошая перспектива. Мне нравится. Даже надо запомнить.
0: Какой-то, наверное, в ежедневник добавлю цель. На какой-то? На следующий год ставим.
3: Это на следующий год, да, надо.
0: Хорошо. Кать, ну тогда вам тоже нужно как-то трансформироваться. Получается, в другую сторону.
1: Соскуфиться.
3: Получается так. Чтобы был контраст как раз. Все правильно.
0: С чего нужно начать? Вот я не знаю, какая жизнь она скуф. Во-первых, удобный диван дома есть?
3: Есть. Но я там не бываю просто, я дома вообще, в принципе, редко бываю.
1: Всё, Катя, это не грозит.
0: Не получается пока.
1: Эту цель вычеркиваем. Остается только
2: начала,
1: Виктор.
2: Для начала нужно какой-нибудь ранг в доте или в танках получить. Это с этого все
3: начинается. Это точно не ко мне.
2: Тогда без вариантов.
1: Хотя бы в Sims. А придется.
3: Хотя бы в Sims. Но Sims это вот как раз уже больше кальтушка. Чуть-чуть немножко в другую сторону. Как раз вот ко мне.
1: А для скуфов что, Тетрис? Ну, кроме если Тетрис.
0: Я думаю, что домино.
1: Ах, домино, так,
0: шашки.
1: Хороший. Шашки, точно, шахматы, это не про них.
0: Мы, кстати, если вы не знали, здесь собрались сегодня поговорить про музыку.
1: Вообще про музыку. Группа все-таки, правильно? Группа «Контраст».
3: Группа «Контраст».
2: Да.
0: Угу. Группа. Да. Но в рамках сегодняшнего эфира исключительно вокально-инструментальный ансамбль. А дальше уже там разбирайтесь, как хотите. Так, подождите, для наших слушателей, кто, возможно, имеет плохую память, в принципе, как и я, но так как я готовилась, я помню, что мы виделись с вами летом или в сентябре, не просто так. Вы у нас были одним из победителей проекта «Местные» в рамках летнего конкурса, который назывался... Как же он назывался? В общем, в акустике там... Летний вайп. Вот, спасибо, Виктор, хоть он знает и
1: помнит,
0: и все подсказывает. Да, а вообще акустика для вас это свойственное направление или нет?
3: Я бы сказала, вообще нет. Это скорее какое-то исключение для нас, чем какая-то повсеместно распространенная история в наших песнях.
2: Мы попробовали наши песни в акустике, такие, вроде бы даже неплохо.
0: Как-то что-то звучит.
2: Да, что, так можно ее играть? Что это,
0: какая-то музыка, какие-то слова.
2: Это на самом деле классно, писать песни, которые люди при желании могут исполнить под гитару.
0: Это важно, да.
2: Оказывается, можно.
0: Потому что нам вот тем, кто соскуфился, очень это хорошо заходит в определенный момент посиделки.
1: Потому что песню надо уметь исполнить, да, петь простому человеку, тогда она запоминается. Те самые три аккорда известные, это же не всегда плохо. Это зачастую хорошо. Это популяризирует мелодию.
0: Популяризирует. Конечно. Сложное слово. В общем, ребята сегодня будут выходить из зоны комфорта, потому что будут песни в акустике, будут и в записи. Я думаю, с записи мы начнем. Чуть-чуть как успокоимся.
1: Уж группа так группа. Давай представим прям вот в полный рост.
0: Да, последняя история.
2: Совершенно верно.
0: Да, выступает вокально-инструментальный ансамбль «Контраст» с композицией «Последняя история». История, погнали!

0: Реклама на 107 FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города 473. Маяковский!
2: Так, пока не выступает, просто сидит у нас в студии вокальный инструмент. Да ну не могу уже, ну нравится, если так говорить. Это шутка, это хохм обычный, прикольчик.
3: Да. Так, ребята, насколько я знаю, вы образовались совсем недавно, и что начинали сразу не с каверов, а сразу со своих песен. Это удивительное явление, потому что обычно все стартуют с подражательских каких-то таких историй, а тут прям сразу свои. Как решились на такой шаг, на такой фактически подвиг?
4: А мы же уже в любом случае работали вместе. Просто поступило предложение объединиться и сделать отдельный проект, который был, ну, который бы воплощал какие-то идеи наши общие и какие-то нестандартные в первую очередь.
3: Да, то есть вы отпочковались от какой-то истории, да? От какой-то группы?
5: Да, мы совместно сделали трек «Колыбельная» для Screaming Queens. То есть когда мы еще учились на ХВГ, если знаете, такой есть проект «Хочу в группу».
3: Звучит страшно, ХВГ.
5: И когда Катя на занятии по разбору треков, по созданию треков, Катя свою песню авторскую предоставила, как бы презентовала, я подумал, что крутая песня, попробовал сделать свою аранжировку, скинул Кате. Катя говорит, классно. Я говорю, давай запишем. Мы записали, попали на наше радио местные, насколько мы помните, с этой песни. Да, это было первое. Мы потом решили, что Screaming Queens, она в своем жанре должна существовать дальше, а мы хотим что-то еще делать, наверное, чуть отличающееся от этого. И, соответственно, у нас,
3: и объединились.
5: У нас все треки сплошной эксперимент.
2: Это мы уже поняли за эфиром, потому что вы рассказывали, что в жанре репа.
5: В жанре репа тоже у нас было.
2: Вы выступаете. Это, конечно, удивительно в плане того, что, не знаю, мне кажется, вот уже какие-то артисты, они затачивают свой навык в сторону определенного жанра, и все, и в нем остаются, потому что им понятно, как это работает, да? А когда это вот все такое очень мультижанровое, это нелегко. Хотя, не знаю, субъективно.
4: А это круто, мне кажется.
5: Это интересно. Есть же группы, которые вот общемировые известные, там типа Линкин Парк, Линкин Бискит, Мьюз, которые могут от какой-то там невероятно душевной лирики переходить к жестким зарубам, и их песни нравятся всем. А есть группы, которые вот где-то вот в какую-то стезю выбрали, ты их слушаешь, у них BPM приблизительно одинаковый, как будто бы тональность все время одинаковая, топлайны там вокальные тоже приблизительно одинаковые, ты как будто все песни слышал, они все... Ну, как будто ты их все уже слышал.
2: Да, и вот в музыке ничего не понимаю. Одна гармония, да?
5: Да, и не хотелось бы быть все-таки каким-то вот вторым вариантом, да? Хотелось бы что-то, и, во-первых, и себя самих удивлять, и окружение удивлять.
3: С другой стороны, почему нет? Ну, то есть люди включают определенную группу, и они понимают, что они услышат. Да, что вот это будет вот так, а не иначе. А тут куда тебя кинет? В рэп, в рок или, может быть, в поп?
4: Ну, тут я хочу сказать, что все равно есть своя какая-то вот уникальная... манера, я не знаю, может быть, какая-то мелизматика в текстах, в песнях, вообще в исполнении, потому что, ну вот, например, Оливер Сайкс так говорил, что зачем мне писать альбом, в котором будут одни одинаковые песни, ну то есть это вот по стилистике, но все равно мы включаем Bring Me The Horizon, и мы понимаем, что это они играют, а не кто-то там, не Limp Bizkit, допустим, все равно понятно, да, кто, верно. Поэтому, ну, я вот такой, как бы, тоже линии, да, придерживаюсь, что хорошо, наоборот, хорошо, когда не все одинаково.
2: Жанры разные, просто стиль все равно остается, да, каким-то своим.
4: Примерно, потому что один человек это, ну, точнее, не один, конечно, но пропускают через себя это одни и те же люди, и поэтому у них какая-то своя такая, свое видение определенное остается.
2: Я, кстати, ну, ни для кого не секрет, что я-то из Мираны Асти. Здесь на русско-роковом радио. Да-да-да. Ну и там это совсем не шутка, что когда она выходит на концерт, она рассказывает, что она не всегда угадывает с первых и не первых нот, какая из ее песен будет звучать сейчас, потому что они очень похожи. Ну как вот хит какой-то залетел, собственно, дальше такой же и делаешь, ну чуть ли не весь альбом.
6: Встал,
2: ну
6: и она лирическая. И поехал.
2: Да-да-да. Поэтому вы выбрали как бы интересный, но как будто бы непростой путь в современности.
4: А кому сейчас легко?
5: Так зато как бы прокачиваешься сильнее. Девушка, что тяжело, тем ты сильнее становишься.
6: Нейрончики натренированные. Кать, во сколько лет вы начали петь?
4: Прям заниматься я начала вообще полтора года назад, а до этого я просто для себя пела и сама собой, я не училась. У меня нет ни музыкальной школы, образования, ничего такого. Я просто для... Ну вот, да, вот
2: и у меня.
6: Вот, я тут по классу Домбра записалась, тоже ваш коллектив.
5: Домбра,
6: да. Она троллит меня все время, Карина.
5: Почему без Домбры?
2: Да, я все жду, когда будет. Может, на мой день рождения ты придешь с ней.
4: Ну, это же круто.
6: Преследует.
2: Так, и, значит,
6: подождите,
2: просто почувствовала,
6: голос,
2: что хочется...
6: Голос поставленный, то есть кто-то тренировал или
4: у меня есть,
6: сама?
4: У меня есть преподаватель, вот сейчас, в данный момент, да, я занимаюсь с преподавателем по вокалу, я ему вообще очень благодарна за всю работу, которую он со мной провел, плюс еще... Ну, тренировка, это же как в спорте, то есть вы накачиваете мышцы, вы накачиваете голос, грубо говоря, и все хорошо, держите его в тонусе потом просто, я думаю, это так работает, поэтому это все благодаря упорным тренировкам.
5: В общем, Катя тренируется, потом приходит на звукозапись, мы говорим, а теперь кричи.
4: Да.
5: И она, как начинает, мы думаем, да, вот не зря она ходит.
2: Нет, здесь оно же как-то все для этого. Но это же тоже техника, потому что просто так кричать нельзя, насколько я понимаю, там сразу связки
5: говорит. Это наша любимая часть во время звукозаписи.
2: Ага, понятно. Вы заставляете,
6: хорошо, что они не металлисты все-таки. Иначе бы все, вот это вот, или как это называется?
2: Что-то сейчас не металлисты.
6: Да, судя по мультижанру, который присутствует в их жизни постоянно, да, то туда, то сюда.
2: Там два кусочка колбаски.
6: И все, пожалуйста.
5: Ну, прям в скрим, наверное, мы не будем переходить, и в гроулинг, я так думаю, но...
2: Во, гроулинг.
5: Да, да, что мы, наверное, не будем, но то, что сейчас мы имеем, это на самом деле здорово.
2: Круто, молодцы, вы соцсети ведете, я смотрю.
5: А у нас выбора нет.
2: Отчаянно. Самоотверженно, отчаянно.
5: На самом деле артист должен иметь мозги, заточенные под то, что нужно, если ты видишь что-то интересное, надо заснять, засторисить, это часть твоей жизни, потому что у меня, например, к этому, я вообще, фотографий со мной достаточно мало. У меня раз был прецедент, когда я объезжал аварию, и представители аварии начали драться, и продолжили драку на капоте моей машины.
2: И то вы не сфоткали?
5: Я не сфоткал, нет, я сидел такой, сигналил, думал, давить, не давить, и само рассосалось, я такой, потом думаю, можно было классно достать телефон, начать комментировать, в правом углу у нас интеллигент на воде, качок на паджерах тоже победит, интеллект или мышцы, и там что-то такое, да?
2: Хорошо, кстати.
5: У меня даже голову не приходит. Это уже потом ретроспективно, я понимаю, да, можно было.
2: Но это уже сейчас нейросеть может слепить.
5: Но мы работаем над собой,
4: Мы обязательно должны стать популярными в интернете и заработать себе кучу бабла.
5: Да, а благодаря моему хрюч-контенту.
2: Ну, как в общем, есть соцсети для этого подходящие, да, осталось придумать, что конкретно, чем конкретно там заниматься. Ну, музыкой. Вы сделали такой выбор, вы снимаете. Я надеюсь, такой выбор, или все-таки дерущиеся люди на капоте машин?
6: Ну, почему? Можно начать с дерущихся, пробить, так сказать, проложить дорогу, да, а дальше уже раз. А тут и мы, опа, вот и мы еще поем.
2: Вы ответственно подходите к съемке всего. Я видела у вас уже только красивые клипы, да и не в единичном экземпляре. Да, я думаю, мы про них обязательно поговорим. Мне кажется, вот уже близок тот момент, когда пора выходить из зоны комфорта. Сейчас подмигиваю, если вы понимаете, о чем я. Может быть, там гитара какая-то, тунь-тунь-тунь, какие-то ноты, ла-ла-ла.
5: Вы имейте в виду, что акустика для нас, это, как мы уже сказали, вне зоны комфорта. Я крайне посредственный гитарист, тем более я играю в основном электрогитаре.
6: Самокритика у нас в почете.
5: Да, да. Короче, я буду ложить.
2: Все, мы это все учтем. Мы так всегда делаем в прямом эфире, это вообще стилистика.
5: Ну, да, в прямом эфире ложать это вдвойне кайфово.
2: Да,
5: но мы обычно нивелируем это харизмой, так ведь?
4: Да, конечно.
5: Поэтому особо незаметно.
2: Все заметно. Если вы готовы заметно.
5: Вы вообще не успокоили.
6: Я имела в виду про вашу харизму.
4: А ты здесь не для того, чтобы тебя успокаивать.
2: Ну все.
5: Можем отсыпать.
2: Сейчас выступает вокально-инструментальный ансамбль «Контраст».
4: Давай.
5: Так, мы сейчас попробуем. Если нам придется переиграть, это ничего страшного.
2: Ничего страшного. Мы это вырежем.
5: Я чуть-чуть пониже опущу. Готово?
4: Угу.

0: снова на автопилоте.
1: И вот здесь громогласные аплодисменты. Спасибо. Знаете что? Это
2: душевненько.
1: Это эти отличники, которые прибеднялись каждый раз перед контролем.
3: Я вообще ничего не знаю, как будут писать. Никогда вообще не писала математику. Пятерка, пожалуйста. Не, мы акустику не играем вообще. Я электрогитара, я не пою, я танцую обычно. И вот, пожалуйста.
4: Значит, нужен баланс между синдромами самозванца и отличника.
1: Ну, вам хорошо.
3: Это мы.
2: Слушайте, ну вообще, прости, пользуясь случаем, хочу спросить. Вообще говорят, что пробиться наверх нужна такая наглость. Прям вот уверенность в себе, именно наглость.
1: Или
2: как у вас с этим чувством, да, и планируете ли использовать?
4: Мы? Наглость?
2: Да.
1: Или людей?
4: Не, мы не наглость.
3: А как вы думаете, к вам мы сюда сегодня как пришли?
4: Алло, а наше радио, завтра мы это, что, короче, я тут пост выложил.
1: Дверь с ноги, как бы, мы уже здесь. Мы уже где, мы уже здесь.
2: Но чтобы покорить мир, наверное, да, все-таки надо уметь шагать.
4: Я бы сказал, все-таки нужна работоспособность, угу, в первую очередь. Целеустремленность, работоспособность.
1: Открытость, наверное, к каким-то предложениям. Я все пытаюсь вас вывести на разговор про конкурс, в котором, угу, вы участвуете.
4: А, угу. Да, это был классный конкурс, угу, шикарный экспириенс. Такое чувство, что мы как будто бы поработали на аутсорсе с продюсером, который тебе говорит: так, тебе 3 недели, короче, трек с тебя, снипет с тебя. И чтобы вот трек был в жанре вот таком. И вот тема вот такая, чтобы была раскрыта. И мы такие: ну окей. У нас...
2: И делаем. Пошли прокачивать мозги.
4: Нет, крутой конкурс. Конкурс назывался «Мультижанр». Это был его второй сезон. Про первый мы, конечно, не слышали. Попали мы туда случайно. Там рекламу увидел. Отправь песню.
1: Это кое-что нам нужно.
4: Вот, да. Оказалось, что таких, как я, было около 2000 на первом этапе.
1: Нормально.
4: А в финале осталось 80 человек, разбитых на 4 блока. Это был мультирэп, мультирок, мультиэксперимент и мультивокал. Да, мы вот в мультироке по итогам всех, соответственно, этапов мы, по-моему, 5-е или 6-е место
3: заняли. Мне кажется, 5-е, да, по-моему.
4: Да, ну, то есть мы, да.
1: Это очень хорошо.
4: Мы прошли, вот, соответственно, вот песню, которую мы включали, это был 4-й этап, у нас было задание снять снипет. А на третьем этапе...
1: Снипет — это видосик такой.
4: Это типа трейлер песни. А на третьем этапе там были такие усложнения от спонсора, который говорит, что сделать в определенном жанре. Там был эмо-рок. Мы сделали эмо-рок, и мы выиграли дополнительный приз 25 тысяч рублей, который мы спустили на съемки снипета на 4-й этап.
1: Пожалуйста.
4: Потому что мы действительно, ну, как бы от удовольствия получили от съемок, мы придумали классный такой сценарий, вот, костюмы там подобрали, оператор, все, мы
2: кайфанули от процесса. Ну, он, кстати, реально классный получился, и народ прям взбодрился, у вас там куча и лайков стоит под ним, и много внимания, и все спрашивают, сколько Екатерина тортов съела за время съемок этого небольшого видоса.
4: Сказать, что нам на, по-моему, Ютубе этот ролик принес около 1000 подписчиков. То есть, ни с того, ни с сего.
3: Но он очень красивый, да.
4: Очень стильный, очень крутой, мы довольны были.
3: Очень хорошо поработали наши команды съемочные. Я прям их... Ну, это наши знакомые, хорошие, я их очень люблю.
4: Есть интересный факт про мультижанр.
1: Хотим знать.
4: Образовалось 6 пар.
3: Это не считая...
4: Это
3: мы, да? Зумеров.
4: И это еще не считая интрижек, о которых там ничего не рассказывали, потому что уже никто. Вот.
3: Интрижки там ты сам знаешь, у кого и с кем были.
2: Подождите, вы же не встречались друг с другом, с другими участниками конкурса?
4: Мы встречались с другими участниками, потому что мультижанр каждый этап закрывал официальным мероприятием, где приглашал любых приходить, и все бесплатно. Они арендовали клуб в Москве, соответственно, мы вот тоже были на 4-м этапе, они пригласили нас выступить, соответственно, мы там выступали, и ребята приезжают, то есть Сыктывкар, Архангельск, Саратов.
3: Хорошая география. Со всей страны приезжают очень много разных людей.
4: Есть классный чувак, я с ним познакомился, Руслан. Руслан, если ты слушаешь, ты крутой, с Узбекистана приезжал, соответственно, мы там с ним тоже общались, то есть там реально добрая, хорошая комьюнити, очень, ну, как бы, круто было.
1: Раз в какое время вам нужно было там выдавать новый материал? Я вот пропустила.
4: С момента опубликования задания давали в среднем 3 недели.
1: 3 недели на песню?
4: На песню с нуля.
3: И плюс задание какое-то, которое...
1: Песню целиковую, не как сейчас вот кусочек для сниппета.
4: Там была детализация, что в принципе можно было бит купить или минус можно было купить, но текст должен быть авторским, и исполнен он должен быть авторским. Соответственно, ну как бы, а мы аранжировки все делали с нуля, все под каждый этап.
1: Мне кажется, это невероятно крутая прокачка вообще своих возможностей.
3: Это да.
4: Да,
3: это,
4: да.
3: Это круто.
4: Еще плюсом было большое, что у них там очень разнообразный пул судей. То есть там, например, то ли ведущий, то ли журналист канала Иван с радио, там ведущий какого-то, то ли новое радио.
1: Хорошие, именитые ребята.
4: Артисты, которые судят рэп-баттлы, например, уже там десятки лет. Артисты, которые имеют там 100 тысяч плюс там прослушиваний какие-то. То есть вот, то есть там очень крутые судьи, которых реально интересно слушать. И даже,
2: обратная связь такая,
4: очень
2: да?
4: Очень крутая обратная связь, очень всегда полезна там. То есть это было слушать, и ну, очень приятно на самом деле, когда тебя там, даже тебе, ты когда понимаешь, тебе на твои ошибки указывают, ты понимаешь, что это не из пальца высосано, да, а то, что это действительно объективный человек, который искушен, подкован, он тебе эту обратную связь дает. Это на самом деле, ну, невероятно дорогого стоит.
1: Ценно.
4: Почему это все делается бесплатно? То есть ты как бы участвуешь, да, и там призовой фонд общий был около 900 тысяч рублей. То есть, во-первых, каждый этап какие-то были внутренние.
1: Плюшечки.
4: И там за первые места там, да.
0: Но за первые места всегда давал там определенный, как бы, это определенная была такая... Как они назывались у нас?
4: Доп-номинации?
0: Доп-номинации, да, вот эти, в которых можно было участвовать, можно было не участвовать, и если ты там участвуешь и выигрываешь, там один из кураторов, они тебе как бы могут даже задонатить.
1: Скатить срок по ипотеке.
4: Поэтому мы на третьем этапе участвовали Эмма Рок, четвертый был у нас Гранж.
0: Гранж,
4: пятый у нас был что-то типа New Metal. Вот. А в финале мы не стали. Мы просто сделали песню, сказали, мы уже все устали. Но везде мы были номинантами.
0: Да, я просто диплом защищала. Если бы я не защищала диплом,
2: как
0: то...
2: Только с диплом сняли. Хотел спросить, когда вы успевали работать
4: потому
2: во все это время и
4: гран-
2: учиться?
4: Гран-при был приз, очень хорошая бас-гитара. А мы очень... Да. Мы когда узнали, что...
0: Корд хороший
4: был. Корд, крутая гитара была. Это вот выдали тому, кто больше всех баллов набрал по итогам проекта. И подарили, это Слава Слово, тоже крутой чувак.
0: Ну, честно сказать, он заслужил.
4: Заслужил, да, то есть прям он артист с большим опытом, очень классный вайбовый человек, да, я с ним общался на мероприятиях.
1: Какие-то вы добрые.
4: Мы добрые.
1: Да так вот, я вот с теми, с кем в конкурсах участвовал, хорошо недолюбливала, прям скажем.
4: Там бывали, конечно, какие-то терки внутренние, но все это каким-то образом в итоге нивелировало, все приходили. Не может быть конкурса без каких-то...
1: Сейчас за эфиром расскажете, мы прервемся на рекламу. Вернемся и будем продолжать.
4: Расскажут.
5: Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
10: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 13-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта Воронежа и предложить компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое, и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. «Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов», – отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024 году состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям: строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. В рамках 13-го форума регионов Беларуси и России в Полоцком сквере Минска состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Уроженец Репьевского района Воронежской области Александр Мамкин в годы Великой Отечественной войны в составе 105-го гвардейского авиаполка совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. В ходе операции «Звездочка» при эвакуации детей на подбитом самолете, сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. В Полоцке именем Мамкина названа улица города. Его имя носит базовая школа номер 11 и пионерская дружина этой школы. Участники церемонии возложили цветы к монументу, отметив значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений. В Воронежской области в мае 2026 года по сравнению с апрелем цены снизились на 0,33%. Годовая инфляция замедлилась и составила 4,25%, что ниже общероссийского показателя. В мае цены на продовольствие снизились, а непродовольственные товары и услуги подорожали. Об этом сообщили в Воронежском отделении Банка России. Главная причина снижения цен – рост производства тепличных овощей в России. Также сказалось действие соглашения об ограничении торговых наценок. Сильнее всего в регионе снизились цены на плодоовощную продукцию на 10,88%. Ощутимо подешевели помидоры и огурцы. Также снизились цены на апельсины и бананы. Это были новости региона.

0: находчивость, то тогда, в принципе, наверное, вот я скажу, что находчивость.
1: Обычно говорят, что люди ленивые ищут наименьшие легкие пути, наименее тяжелые пути, точнее.
2: Лень, да? Двигатель прогресса.
1: Да, да. Вот тут тоже мы всегда как бы малыми ресурсами старались обойтись для того, чтобы сделать, ну, хорошо.
2: А как это определенная наглость? Уметь самопрезентоваться в кратчайшие сроки? Вот это важно для конкурса, на ваш взгляд?
0: Я думаю, что важно, важно то, насколько... Насколько ты свою идею можешь хорошо преподнести. Mm-hmm. То есть это как бы как доказать свое, вот, прям преподнести свое.
1: Совершенно верно. То есть, как бы надо же, конечно, все равно надо какой-то взгляд иметь, насмотренность, наслушанность, чтобы понимать, какой контент заходит. Например, по-моему, на третьем этапе нужно было сделать фотосессию. Было задание сделать фотосессию, mm-hmm. нужно сделать бэкстейдж, который как бы покажет, что мы делаем для мультижанра, вот мы снимаем, ну, чтобы подтвердить, что эта фотосессия была сделана именно в рамках проекта, да. И там надо было обязательно скажите мультижанр. И мы вот сняли видео, где мы в каждом кадре говорили, а что мы тут? А мы для мультижанра? А что мы? А мы для мультижанра. И там один из организаторов смотрел, она аж плакала, говорил, ну, там, да, говорит, до слез довели, просто говорит, что зачем вы это делали? А мы же такую стебную там какую-то сделали. О, вот так меня сфоткали, вот так меня сфоткали. Ну, то есть, как бы, да. И тут, это же людям тоже понравилось, да, что мы вот так вот сделали. Не просто бэкстейдж, здравствуйте, мы вот на съемках там.
2: А подошли как-то творчески.
1: Да, да. Тут как бы надо какой-то, наверное, как я уже раньше сказал, что я к контенту вообще никакого отношения не имел, да, к его созданию, но должны быть мозги как-то под это загнуты, и нужно в этом направлении постоянно работать, потому что это без этого, ну, как бы труд, стабильность – признак мастерства. Есть люди, которые, у них что-то один раз получилось, они начинают думать, что они это умеют. А вот стабильно что-то выдавать,
0: да,
1: это сложнее. Mm-hmm. Вот те, кто прошли там даже вот этап, там даже не в финал, а в пятый, шестой, это стабильные артисты, это молодцы, которые, потому что там же, чем это же были доп-задания, надо не только песню написать, доп-задания. Доп-задания оценивались отдельно, это были отдельные судьи, приглашали, например, которые там по образам, которые там контент-мейкеры, mm-hmm. то есть дополнительно, которые это все оценили, можно было получить дополнительный балл к своей песне, соответственно, мы практически... Да мы все задания выполняли.
0: Мы все выполняли.
1: Мы все задания выполняли, именно поэтому мы в топ так и вошли.
2: Сколько у вас теперь вообще песен в вашей коллекции? Не только после конкурса, а вообще, если вы помните, если можете посчитать. Потому что условно вы существуете...
1: Отвечать буду я.
0: Отвечать.
1: У нас сейчас выпущено 6-5 наших треков плюс 1.
2: 6-5.
1: 6-5. 45-го утра. У нас, по-моему, 6 треков выпущено, включая один фит. И у нас, по-моему, 5 еще не выпущенных и 2 в работе.
0: Да.
1: В общем, до Нового года нам есть чем заняться. Точнее, как нам можно расслабиться. Мы нагенерили треков. Мы это, значит, плюс благодаря мультижанру у нас появились незапланированные треки, которые мы тоже выпустим или уже даже выпустили. И, соответственно, до конца года мы, наверное, уже займемся, наверное, каким-то подготовкой контента к релизу этих треков, чтобы их там продвигать. Ну и 2, наверное, допишем. И в этом году, наверное, нам хватит пока, да?
3: У вас
1: пока
3: появился фит с питерской группой с удивительным названием «Саблезубый тигр». И она прям заскочила в Яндексе, да, в какие-то рекомендованные или в какие-то штуки. Как вы вообще познакомились с питерской группой? Это тоже все благодаря конкурсам? Где вы нашли «Саблезубых тигров»?
1: Мы состоим в одном чате тоже с артистов. Это есть школа, которая занимается обучением артистов. Мы там с Катей проходили курс. Вот. И,
2: кстати,
1: в этот час, нас добавили. Ну, нам было интересно.
0: Тусовочные,
1: нам,
0: я бы сказала.
1: Мы как
0: темщики какие-то.
1: Собственно, трек это вообще, как бы, изначально был ремастер трека, который был написан в 2000 году. И я в 2020 году просто ради интереса сам его зачитал. Это же типа рэпчик такой был. Вот. Скинул в этот чат, он мне сказал, о, мне очень нравится, давай сделаем фит. Я говорю, давай фит. Он говорит, ты не понял, давай ремастер сделаем, ты зачитаешь. А я сделал аранжировку, ну и типа выпулим. И мы, соответственно, все это сделали. А я за неделю до релиза трека захожу, думаю, надо пост написать, что он выходит. Вспоминаю, он же мне говорил, что он в плейлисты Яндекса попадает. Я захожу в сканер, там же есть в бендлинке такая штука, чтобы можно посмотреть, в какие-то плейлисты попадаешь. Вбиваю «Саблезубый тигр», и мне худшая музыка для секса. У меня теперь новая цель появилась.
0: То есть, это прекрасно. Ты вообще видел, какие он песни там пишет?
1: Да, иногда я видел,
0: по названиям
1: песни.
0: Это нельзя в эфире говорить.
3: С кем я связался?
1: Да, я такой, я сначала подумал, потом думаю, ну, если нужно делать музыку, снижающую либидо, я готов. То есть, какой-то, то есть, из разряда
0: абсурда. Демография в стране.
1: Да, то есть, как это сказать, абсурдные ачивки в жизни, они тоже интересны.
2: Что-то в этом есть.
1: Да. А потом получилось, что мне этот тигр пишет в день трека, что мы попали в престижный плейлист Яндекса «Новинки с именем». И мы заходим туда, там Найк Борзов, «Саблезубый

0: Тигр Контраст, Тотал, мультфильмы. Такие,
1: это хорошая компания.
0: И это было тогда, да. А потом вот я вчера туда буквально зашел. То есть мы опять на втором месте. На первом Дмитрий Маликов. Мое почтение. Потом опять Сублезубы. Как, почему? Ну и трек показывает какие-то хорошие прослушивания.
2: Это вообще очень круто.
3: Да, и статистику других тоже подтягивает.
0: Ну да, тоже. Ну как обычно, если ты выпускаешь какой-то хитовый трек, он остальные всегда подтягивает по прослушиванию.
2: Ну вот у вас к этому треку как раз написано, что пришлось изобрести машину времени, окунуться там в 2004 год, проникнуться этой атмосферой до того самого времени, там 20 с лишним лет назад. Но вот насколько я понимаю, Екатерина в 2004 году уже была?
3: Мне
2: или
3: был
2: еще
3: год. Уже был год. Я была.
2: То есть, Катя, вспомнить особо нечего про 2004. Виктор уже есть что вспомнить. Какой у вас, Виктор, был 2004 год?
0: Это был год, как я из армии пришел, я уже, по-моему, куда-то на работу устроился. А, в игровые клубы «Вулкан» оператором. Ходил там пепельницы стер, там деньги выдавал.
1: Катя усиленно рождался.
3: Я уже родилась.
0: Она уже постигала азы
3: хождения. Кабачка.
4: Я вот, ну, как бы это, знаете, вот если говорить о русском рэпе, вот есть же такой рэпер, я не буду его говорить ник, но у него есть вот два альбома, и в одном альбоме у него есть песня, которая называется «Рэп — это хип-хоп», а в другом альбоме есть песня, которая называется «Рэп — это не хип-хоп». Вот я хочу примерно вот... Ну, я же говорила, что я читаю рэп тут за эфиром, но говорила вот, поэтому я хочу как-то вот такое вот, вот этого уровня мета-иронии.
0: Сделаем, Катя, и назовем биполярка.
4: Ну, это, ну вот...
1: Нормально. Уровне, да. Это нам нравится, это хорошо. Да, это как вот на поверхности. Вы знаете, мне кажется, очень такой хороший пример какого-то философии «всегда говори да». Вот такие что-то увидели, отправили, кто-то написал, попробовали, и из этого получается, и получается.
2: А я-то как раз
1: хорошо
2: хотела подвести к вопросу о возрасте, раз уж мы про него вспомнили в предыдущем нашем, так сказать, части нашего эфира. Большая разница в возрасте. Вот Катя не помнит 2004, Виктор прекрасно помнит 2004. Это вам помогает в творчестве или отнюдь нет?
4: Я думаю, что такое,
0: возраст,
4: да, такое инфополе развитое, что я, в принципе, при большом желании могу все что угодно вот, ну, загуглить и посмотреть. Вот 2004 год в мире, что происходило, вот и все. Поэтому я думаю, что нам это, ну, наоборот, это как-то расширяет рамки.
0: Я вам так скажу, у Кати субличность взрослого человека развита больше, чем у меня. Потому что это я там, давай, Кать, давай, да хорош, ну что это за фигня? Давай подумай, давай. Это вот нас.
1: У то вас роль взрослого ребенка чуть-чуть перераспределили. Ой, не выговорила слово. И не получится. В общем, поменялись вы ролями взрослого ребенка.
0: На самом деле, я считаю, что у нас хорошо понятийный аппарат и взгляд на общую концепцию творчества у нас похожи. Поэтому я всегда за тех людей, что диктатура и автократия — это самые эффективные способы управления, и демократия эффективна только когда люди умеют договариваться и объединены общей целью и готовы как бы в нее одинаково вкладываться. Да, она работает. Вот у нас как раз тут вариант с демократией, что мы понимаем нашу цель, и мы все обсуждаем, договариваемся, готовы там друг другу, там, где-то я уступлю, то есть, например, я к Кате особо в тексты не лезу, Катя текстовик очень сильный, я туда не буду. Спасибо. По аранжировкам я там что-то ей скину, она говорит, ну, слушай, может, там скрипочку добавим? Я, а давай. О, классно получилось, да? А что, все, в релиз, да? В релиз.
1: Гармония.
0: Ну,
1: гармония.
0: Типа, да.
2: Это,
0: ну,
2: слава богу, это хорошо, да, это всегда радует, когда хоть где-то что-то у кого-то гармонично происходит. Это хорошо.
4: Так и слава богу, что же.
0: Да.
1: Если есть что-то важное, что нужно презентовать, я не знаю, может быть, скорый выход чего-то там, можно об этом прямо сейчас сказать.
2: Да.
0: Ой, вы знаете, мы просто хотим сказать, что подписывайтесь на нас, да, у нас будет интересно. Из интересного у нас есть песня на английском, которая будет. Катя написала,
4: что... Что еще они делают?
0: Ну, если бы он был бы на эсперанто, было бы гораздо...
4: На латыни, да.
0: Было бы гораздо необычно. Ну да, мы сделали классный трек, я считаю, очень...
2: Кстати, вот вам следующее задание на эсперанто.
0: На эсперанто? Носителя языка нет, он же придуманный.
2: Ну, придуманный, вот как раз изучите заодно. Вы любите во все тяжкие пускаться.
0: На придуманном языке есть Роман Бахам, Роман Барон, по-моему.
2: Не будем спорить.
1: вспоминать.
0: Не будем ее вспоминать.
1: Это какая-то иноагентская песня, должна была вам сказать. Я предлагаю под наше расставание акустику еще разочек.
2: Точно, у нас 3 минуты осталось. Ничего себе, время пролетело.
1: Или поставим песню в записи.
0: Давайте песню в записи, потому что это как раз та песня, за которую нам заплатили 25 тысяч рублей.
4: И кому интересно,
0: послушать, что это такое, что это за трек. И да, нам очень много сказали, что приятных слов, что это вайбы тату такого в металлообработке в таком. Поэтому да, слушайте, интересно, что вы скажете.
1: Спасибо, что пришли. Мы рады были с вами увидеться.
2: Прекрасная группа «Контраст».
0: Спасибо.
1: На соцсети, ребята, слушайте песни, смотрите снипты.
2: Заходите в Яндекс.Музыку, лайкайте их.
1: Да, слушаем «Контраст. Привидения» на нашем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качаашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Группа «Jive» с уникальной летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Не упустите шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 12 человек находились на борту вертолета Ми-8Т при жесткой посадке в Красноярском крае. Данные о пострадавших уточняются. Утром вертолет упал в Северо-Енисейском районе. На борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Размер ущерба и причины ЧП устанавливаются. В Крыму и Севастополе вводят региональные режимы ЧС для решения экономических вопросов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение граждан. Ранее власти Крыма ввели ограничения на продажу топлива для граждан. Несмотря на то, что уже несколько дней поток автомобилей из Крыма больше, чем в Крым, председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил НСН, что никто оттуда не бежит, погода в Крыму отличная, море теплое, мазута нет, как и перебои с поставками продовольствия. В Кремле уже известно о видеообращении ветерана СВО Александра Лунина к Владимиру Путину, но детально с ним еще не знакомы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне в интернете появился ролик военнослужащего из Воронежской области, участника спецоперации на Украине Александра Лунина, в котором тот настаивал на встрече с Путиным, жаловался на жестокое обращение командиров и вымогательство денег, а также грозился устроить мятеж. МИД России вызвал посла Молдавии в Москве и выразил ему решительный протест после задержания российских дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева. Послу было указано на грубое нарушение статьи Венской конвенции 1961 года, согласно которой дип-курьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию. Самой производительной и одной из самых востребованных возрастных групп на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков. HR-эксперт Зулья Луйкова рассказала НСН, что это связано с нехваткой рабочих рук на рынке труда, однако не во всех сферах нужны зрелые работники.
3: Мы говорим в основном о сугубо дефицитных секторах. Это строительство, синие воротнички наши, то есть квалифицированные рабочие руки, ЖКХ, агро, ритейл, в них не выстраиваются очереди. Поэтому, да, они снижают требования, они смотрят, они фактически берут всех, кто к ним доходит. Группа 45+, да, она преобладает сейчас во всех отраслях, но если взять какие-то диджитал-сферы, IT, стартапы, креативные индустрии, то по-прежнему мы увидим, что этих кандидатов звать не будут, потому что они по-прежнему ценят молодых специалистов с актуальными цифровыми навыками.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 290-0707. Код города 47.

0: Один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы с вами отправимся в путешествие далеко на север, туда, где между небольшими поселками лежат сотни километров тундры, где зимой снег скрывает очертания дорог, а весной реки размывают последние наземные маршруты. В таких местах человек всегда особенно ценил надежных помощников. Когда-то это были ездовые собаки, потом вездеходы и вертолеты, а теперь в этих суровых краях появился новый обитатель воздушных просторов, компактный и высокотехнологичный. Вы слышите этот звук? Где-то над сопками движется муравей, грузовой дрон, созданный в Екатеринбурге. Несмотря на свое скромное название, перед нами весьма выносливый и сильный представитель семейства беспилотных доставщиков. Сегодня этому труженику, похожему на героя знаменитой басни Крылова, предстоит важный маршрут. Удаленному от большой земли поселку срочно нужны медикаменты и продукты. Доставить посылку по воздуху – самый оптимальный, безопасный и быстрый вариант. Давайте вместе с вами понаблюдаем, как уверенно этот вид чувствует себя в полете. Максимальная скорость муравья достигает 80 км в час. При этом он способен переносить до 15 килограммов полезного груза. Весьма внушительный показатель для такого размера. Кстати, свое имя этот дрон получил не случайно. Подобно настоящему муравью, который способен переносить груз значительно тяжелее собственного веса, воздушный муравей тоже отличается удивительной работоспособностью. Особенно важны такие беспилотники в районах, где транспортное сообщение зависит от погодных условий и особенностей природного ландшафта. Именно здесь, по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», грузовые дроны постепенно становятся частью повседневной жизни, помогая человеку. Невероятно, как аккуратно муравей заходит на посадку. Несколько секунд, и ценный груз уже доставлен адресату. Причем сделать это он может не только днем. Умеренный дождь, ветер или снег для подобных систем давно перестали быть серьезным препятствием. А знаете ли вы, что такие дроны используются не только для доставки товаров? Да, еще они перевозят оборудование на удаленные стройки и месторождения, помогают сельскому хозяйству, а иногда участвуют и в спасательных операциях. В чрезвычайных ситуациях именно беспилотник способен первым добраться туда. Особое развитие воздушная доставка получила на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для местных жителей, новые обитатели северных просторов, это уже не технологии будущего, а часть привычной жизни. И вот что, пожалуй, самое удивительное в этом новом поколении воздушных помощников. Их незаметная полезность. Они способны двигаться напрямую к цели, экономя время, силы и ресурсы. Так постепенно меняется мир вокруг нас. И явный знак этих перемен – скромный, но незаменимый труженик неба, дрон-доставщик «Муравей».
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня будем танцевать вместе с группой «Ума Турман» и узнаем, какой музыкальный сюрприз подготовило для вас наше радио на эту субботу. Группа «Ума Турман» выпустила самый танцевальный трек для летних дискотек — песню «Не стой, танцуй». Поклонники группы ждали этот релиз несколько месяцев. Премьера песни состоялась на стадионных концертах группы в апреле. Сингл должен был быть об искусственном интеллекте, а получился все равно о любви, рассказывает Владимир Крестовский.
2: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху, и вообще всех волнует тема искусственного интеллекта. Вот он говорит, у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал, ну надо так надо, и сел писать. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь вечна, а искусственный интеллект не знаю. Вот, поэтому вот получилась такая песня о любви и о, ну, по сути, о любви, да.

0: за тебя к лицу.
1: Слушайте новую песню Ума Турман на всех цифровых площадках и танцуйте. 27 июня на нашем радио пройдет живой концерт Дианы Арбениной. Диана Сергеевна презентует в эфире свой новый сольный альбом «Рэп для мамы». Не пропустите программу в 20.00. А если вдруг в субботу послушать не получится, запись можно будет найти на сайте наши.ру в разделе «Подкасты».

0: Песня «The Punisher» из альбома «Рэп для мамы» сейчас находится в чартовой дюжине. Не пропустите эфир сегодня в 19:00 и не забывайте голосовать за любимые треки. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Оп!

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
6: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 30. 13 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 23-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта Воронежа и предложил компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов, отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024-м состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям. Строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. Еще в рамках форума регионов Беларуси и России в Полоцком сквере Минска состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Уроженец Репьевского района Воронежской области Александр Мамкин в годы Великой Отечественной войны в составе 105-го гвардейского авиаполка совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. В ходе операции «Звездочка» при эвакуации детей на подбитом самолете, сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. Участники церемонии возложили цветы к монументу, отметив значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений. В Воронеже откроется выставка, посвященная жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. Экспозиция будет доступна для зрителей с 9 июля в Музее истории Воронежского края. Проект реализован совместно с Государственным Владимира Суздальским музеем-заповедником. Посетители увидят около 60 экспонатов из архива диктора. Также в экспозицию выставки «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» войдут предметы 40-х-70-х годов, которые создают атмосферу эпохи и раскрывают образ диктора. Напомним, голос Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио, сопровождал главные события 20 века. Именно он сообщил стране о начале войны в 41-м году и о победе в 45-м. Он читал сводки с фронтов и объявил о полете Юрия Гагарина в космос. В Воронеже выходные дни пройдут без дождей. Наибольшая вероятность осадков существует в ночь на воскресенье. Как сообщили синоптики, в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, температура днем до плюс 23 градусов. Ночью же будет до 18 тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено

0: Реклама на 107 FM.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агроэко. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
10: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
12: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Бывший министр обороны и экс-спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет, сообщила баскетбольная единая лига ВТБ, где он был почетным президентом. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сергей Иванов руководил Министерством обороны с весны 2001 года до февраля 2007. Затем был вице-премьером и первым вице-премьером. С декабря 2011 возглавлял администрацию президента. В 2016 был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он ушел в отставку по собственному желанию. В 90-х годах Сергей Иванов работал в службе внешней разведки, в 70-х в КГБ. Россия и Украина провели обмен пленными в формате 160 на 160, сообщило Министерство обороны. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. После этого их доставят домой. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными прошел 5 июня. Тогда стороны передали друг другу по 185 человек. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе. Совместный указ подписали главы республики и города федерального подчинения Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. По их словам, такой шаг необходим для решения вопросов экономического характера. Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, после ударов по энергоинфраструктуре 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. Накануне в Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения, сокращают количество поездов. Аксенов также подчеркнул, что на полуострове сохраняется дефицит топлива. На 70% год к году выросло число заражений мобильных устройств по итогам первого полугодия, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. Также увеличилось количество серверов, которые используются для контроля за зараженными гаджетами. В Мегафоне подчеркнули, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты и наращивают инфраструктуру для распространения вредоносного программного обеспечения. Большая часть инцидентов связана с переходом по фишинговым ссылкам и установкой приложений из непроверенных источников. Для защиты рекомендуют соблюдать цифровую гигиену, устанавливать и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Режиссер Сарик Андреасян объявил, что приступил к работе над новой экранизацией романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Он также опубликовал синопсис будущей картины. Согласно описанию, фильм сохранит классическую сюжетную основу романа. Сейчас проект находится на ранней стадии производства. Создатели работают над сценарием и уже приступили к поиску актеров на главной роли. Съемки фильма планируются начать летом будущего года. Самыми известными экранизациями «12 стульев» считаются фильм Леонида Гайдая с Арчилом Гамиашвили в роли Остапа Бендера и четырехсерийная телевизионная версия Марка Захарова с Андреем Мироновым. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
2: За столом сидели...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. И короли вечернего эфира приветствуют вас в этот прекрасный пятничный день.
2: Ели цезарь мужики, кофе запивали.
1: Кофе кончился.
2: Уже? Так мы сейчас еще нальем по кружечке. Нам тут аж 3 часа до чартовой дюжины. А кофе у нас, слава богу, бесплатный, в отличие от Цезаря.
1: А Цезарь дорогой.
2: Да. Вот еще один из плюсов — ходить на работу бесплатный кофе.
1: Да. А если был бы еще бесплатный Цезарь, я тебе скажу.
2: Бесплатное мороженое.
1: Бесплатное мороженое. Вот. Слушай, ну ты прямо
2: знаешь, бесплатный кондиционер, электричество, хочешь — телефон заряжай. Хочешь,
1: телефон сейчас ноутбук. Можно заряжать бесплатно почти везде, открою тебе секрет. Даже в метрополитене. И в электричках тоже.
2: В общем, ребят, вот сплошные так. Плюсы ходить на работу в пятницу.
1: Да, потому что впереди выходные. Погода, конечно, в центральной части России обещает, как обычно, вот выходные такая и должна быть погода, когда ты грустишь.
2: Мерзопакостная.
1: Ну, в воскресенье вроде ничего особо, какой так себе.
2: Ладно. Ладно, не про это. Закрывай внутренний гидромедцентр. Ребята, традиционно давайте мы проверим, насколько мы созвучны, насколько мы на одной волне. Насколько мы взращены на одних букварях и песенниках. Вы уже привыкли, не буду вот лишний раз вам рассказывать. Сейчас загадаем вам очередную песенку. Посмотрим, знаете ли вы данный разрез российского музыкального.
1: Я вообще абсолютно уверен, что у нас сегодня не будет ошибок.
2: А вот это вот, ребят, знаете, музыкальное произведение, которое мы вам сегодня хотим предложить, господи.
1: Но оно несложное. А что, ты его потерял?
2: Не-не-не, все.
1: Ты же только что наизусть его...
2: Я его могу цитировать. Оно крайне, крайне просто. Итак, ребята. Останься со мною еще несколько минут. Я знаю, под утро часы бешено бегут. Собственно, все. Куплет на этом кончен. Там будет,
1: такой же коротенький.
2: Там будет второй, да, и он крайне... Итак, если вы догадались, о какой песне идет речь, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через...
1: наших ботов,
2: в мессенджерах. Давайте-ка... да, я знаю, мы с напарником убеждены, вы знаете эту песню. И даже где-то в глубине души любите ее.
1: Самое ужасное, чтобы вот сегодняшний весь вечер вы ее не напевали, потому что она очень прилипчивая. Ждем ваши версии через сайт наш.ру или наших ботов. И на ближайшие 3 часа, прямо до чартовой дюжины, заселяемся в ваши радиоприемники.
0: Реклама на 107FM.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вы знаете, друзья, мой спортпрогноз не оправдался. Есть ошибки. Я был абсолютно уверен, что загаданную нами композицию знают все и тут же напишут. Так, правда, оно и есть, но есть исключение. Да. Это не «Браво», между прочим.
2: Это не «Розовый фламинго», не Ирина Салтыкова.
1: Нет.
2: И не «Все в твоих руках».
1: И даже не песенка про 5 минут.
2: А дело было, значит, так, ребята. Где-то примерно 1991 год.
1: Давно это было, ребята.
2: Молодой тогда еще студент Тигран Эдмондович Киасаян встречался с прекрасной молодой обаятельной певицей Натальей Ветлицкой. Угу. И как-то и дружили они, Киасаян, с Бондарчуком, с Федором Сергеевичем. И как-то однажды собрались втроем и говорят: «Слушай, Наташка, давай мы тебе клип снимем». Каким-то чудом они залезли в павильон в ГИКа. У них не было денег ни у Киасаяна, в тот момент не было денег ни у Бондарчука, тем более не было их у Ветлицкой.
1: Но были связи.
2: Залезли как-то... Ну, конечно, у тебя папа Бондарчук.
1: Да, конечно.
2: У тебя хоть папа и Ломанов был, но... Хотя тоже, наверное. Ладно, ребят, отвлекся. Залезли, значит, в павильон в ГИКа и просто без сценария, вот что называется, одним кадром начали поливать из камеры все, что видели. И в течение всего дня, вечера и даже куска ночи они наснимали фильм-клип, который потом занимал всевозможные призовые места на всевозможных конкурсах.
1: Как они выдержали столько.
2: А больше всего любопытная история. Вот если помните, там в одном из кадров Наталья Ветлицкая сидит с цветами такими на груди и в шикарном голубом атласном платье. Вообще это платье Наталье Ветлицкой подарила Жанна Агузарова. То есть там что ни кадр.
1: Где-то в 91-м году возьмешь хорошее платье. Если у кого-то одно есть, могли делиться.
2: Вообще, конечно, не клип. Сплошные, как бы, вы знаете, как это назвать, пасхальные яйца. Вот такое есть понятие, пасхальное яйцо. Пасхалочки, да. То есть, вот, пасхалочки. Вот платье, подаренное в эпизодической роли, можно увидеть Владимира Турчинского. Да. А вообще, клип «Посмотри в глаза» был дебютной работой Федора Бондарчука и Тиграна Эдмондовича Киасаяна. Они еще как бы вообще ничего не снимали. Ну, такого серьезного полного метра.
1: Слушай, ну они сняли потрясающую работу, проделали, да, товарищи.
2: Приедете домой сегодня пересмотреть. Андрей Георгиевич, давайте музыкально немножечко окунемся в прошлое, в 1990.

0: И самое...
1: Собственно, это и есть вся песня.
0: Тот случай, когда в песне 4 припева и 2 куплета, в которых практически нет слов. Ну, в общем, ребят, добро пожаловать в 10-бальное шоу. Мы вот так вот здесь с вами приятно проводим время.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но сейчас будет немножко плодового выгодного.
2: Партнер рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках «Норвей Парк». «Норвей Парк» – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей Парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
1: Вот вы уже в душе стали экстремалом и полюбили веревочные парки «Норвей Парк». И теперь хотите разделить эти впечатления со своими окружением. У вас намечается день рождения, мальчишник или девичник, может быть, свадьба, корпоратив, крестины, что-нибудь еще можно придумать. Знаете, в веревочных парках «Норвей Парк» можно провести, в общем-то, любое ваше мероприятие. Вам подберут программу на ваш случай и под запросы вашей компании. Заказать мероприятие можно на сайте norveypark.ru в разделе «Мероприятия». Оставляйте заявку, менеджер с вами свяжется, все расскажет. А теперь давайте разыграем сертификат
2: на посещение. Билет на посещение любого парка в Москве на выбор посетить.
1: Да, вопрос сегодня крайне простой, но при этом ответ должен быть крайне креативным. С кем бы вы отметили и какое мероприятие в веревочном парке? Поэтому просто пишите через, ну, собственно, через сайт наш.ру или через наших ботов, с кем бы вы отметили и какое мероприятие. И еще хочу напомнить, что для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Она действует до 31 октября этого года, то есть до конца сезона. И нужно просто сказать кассиру, что узнали в Норвей Парк на нашем радио. Скидки акций не суммируются.
2: Норвежские веревочные парки Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
2: Спонсор трансляции АО Stockmann.
3: Наше радио.

0: Привет. Пошел бы с отделом бухгалтерии. А то энергии дофига у этих мартышек. Пушай лазают. Как вы
1: любите... Ну, вы знаете, а вы очень смелый человек. Вот даже мы с напарником шуточки в сторону бухгалтерии лишний раз не отпускаем.
0: Что вы? А то потом вот это узнаем.
1: Что у вас там зарплаты?
0: В общем, вам отправили приглашение в Норвей Парк. Ребят, всем спасибо за участие. Мы сейчас будем потихонечку готовиться к Пиктории, наверное, Андрей Германович, да?
1: Ну, потихонечку, ну...
0: Что, включай музыку, давай
1: да,
0: музыку
1: послушаем. Да, пожалуй, давайте так.
2: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и в этом часе у нас уже практически не остается времени пообщаться с вами.
2: А у вас есть время на то, чтобы...
1: подготовиться?
2: На то, чтобы подготовиться, заварить чаек, кофеек.
1: Наверное, не подготовиться, настроиться.
2: Настроиться, потому что в следующем часе вас ждет Пихтория, ваша любимая рубрика. Как раз в пятницу вечером вы едете с работы, вы едете куда-то на дачу, думаете, ну скорее бы пробка закончилась. А тут мы со своей очередной Пихторией.
1: Да, сегодня, собственно, Пихторию будет рассказывать Игорь Владимирович.
2: Да.
1: Я буду отвечать за музыкальное сопровождение. И никуда не переключайтесь, буквально через 10-15 минут мы, наверное, начнем.
2: Да, да? Наберитесь терпения, ребят, надо чуть шлифануть. В хорошем смысле шлифануть.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапонове, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качаашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 23-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта Воронежа и предложил компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов, отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024-м состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям. Строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. Еще в рамках форума регионов Беларуси и России в Полоцком сквере Минска состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Уроженец Репьевского района Воронежской области Александр Мамкин в годы Великой Отечественной войны в составе 105-го гвардейского авиаполка совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. В ходе операции «Звездочка» при эвакуации детей на подбитом самолете, сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. Участники церемонии возложили цветы к монументу, отметив значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений. В Воронеже откроется выставка, посвященная жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. Экспозиция будет доступна для зрителей с 9 июля в Музее истории Воронежского края. Проект реализован совместно с Государственным Владимира Суздальским музеем-заповедником. Посетители увидят около 60 экспонатов из архива диктора. Также в экспозицию выставки «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» войдут предметы 40-х-70-х годов, которые создают атмосферу эпохи и раскрывают образ диктора. Напомним, голос Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио, сопровождал главные события 20 века. Именно он сообщил стране о начале войны в 41-м году и о победе в 45-м. Он читал сводки с фронтов и объявил о полете Юрия Гагарина в космос. В Воронеже выходные дни пройдут без дождей. Наибольшая вероятность осадков существует в ночь на воскресенье. Как сообщили синоптики, в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, температура днем до плюс 23 градусов. Ночью же будет до 18 тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час десятибального шоу. Ну, во-первых, напарник, привет тебе еще раз.
2: Здравствуйте, ребята. Пиктория, ваша любимая рубрика, состоится в этом часе. Будем рассказывать вам избранные главы из жизни человека, чью имя и фамилию Word, скорее всего, не подчеркивает красным и... которого вы, скорее всего, знаете. Вам лишь останется по вот этим разрозненным фактам сложить картину воедино и догадаться, кто сегодня загадан, и прислать свою версию либо через чат, либо через сайт наш.ру, либо через бота в мессенджере.
1: Давай напомним, что мы не рассказываем биографию этого человека от и до, мы рассказываем просто какие-то, делимся какими-то интересными моментами из его жизни,
2: да?
1: Но которые настолько ключевые, что, в принципе, догадаться, о ком идет речь, если вы знаете этого человека, а раз его Word не почувствует, подчеркивает, значит, вы его, скорее всего, знаете, будет нетрудно. Поэтому предлагаем вам налить себе чай.
2: Усаживайтесь поудобнее, да? Буквально через пару минут начнем.
0: Реклама на 107FM. Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Пихтория.
1: Ну и начинается ваша любимая пихтория.
2: Надеемся, вы уже уселись поудобнее. Андрей Германович сегодня мне подыгрывает на рояле. Литературно-художественная часть на мне. Давай, Андрей Германович, подыгрывай.
1: Да, пожалуйста, с удовольствием.
2: Итак, родился наш герой в простой многодетной крестьянской семье. Рано остался сиротой. Отец скончался вскоре после его рождения, а мать, когда мальчику было всего 6 лет. Старшие браты и сестры после смерти родителей не принимали участия в его воспитании. Сестра уехала на заработки и там вышла замуж, а брат связался с плохой компанией и где-то сгинул. И вот, оставшись один, наш герой был отправлен в приют. Но в приюте пробыл он недолго, там было голодно, да и обижали его не по делу, и сбежал он оттуда. Стал беспризорничать. Попрошайничал, подрабатывал, где Бог пошлет, бродяжничал. Года через два был пойман и отправлен опять в приют. Оттуда опять бежал, где-то прибился к каким-то баям, работал у них чабаном. В общем, как-то перебивался с хлеба на воду. Позже, правда, отучился в вечерней школе, пошел работать в колхоз. И свой трудовой путь начал он с охраны колхозных полей. Где, знаете, вот подошел к охране прям вот как положено. Во-первых, у него была сторожевая собака. Во-вторых, выдали прожектор, чтобы освещать колхозное поле и обозначать вот этих расхитителей социалистической собственности. Ну и вообще, как бы, почувствовал он какое-то призвание в том, чтобы охранять. А еще однажды в колхоз, где работал наш герой, на побывку прибыл настоящий пограничник. Знаете, такой в красивой форме, в начищенных сапогах. И с бесконечными байками о радостях и вкусностях службы в погранвойсках. И даже подарил нашему герою книгу. И вот в 20 с небольшим лет паренек решил, что тоже будет пограничником. Пришел, значит, в военкомат и говорит: «Хочу служить на границе». Военком на него так посмотрел и говорит: «Голубчик, ну ты себя-то видел, ты от горшка до вершка. Какой ты пограничник?» Наш герой не растерялся, говорит: «Так это ж хорошо, что я такой маленький! Нарушитель меня не заметит!» В общем, суровый военком счел такой довод резонным, кивнул головой и отправил служить нашего героя аж на самый Дальний Восток. И знаете, в армию наш герой влюбился буквально с первого дня. Ну, во-первых, в армии у него впервые в жизни появилась своя собственная кровать, да еще и с постельным бельем. До этого он спал, знаете, ну, на каких-то вонючих тюфяках, в стогах сена, жался к таким же, как он, бедолагам в железнодорожных теплушках. Спал не раздеваясь, а тут, ну, прямо царское ложе, односпальная пружинная кровать. А кроме того, трехразовое питание. Да не просто питание, а с мясом и компотом. Хлеба бери сколько хочешь. И начал наш герой жить припеваючи. И вот однажды военное начальство вызывает нашего героя и говорит: «Послушайте, военный, у вас же ведь есть опыт работы сторожем, да еще и с собаками. В общем, принято решение направить вас на курсы повышения квалификации с целью усилить веренный нам участок служебными собаками». И наш герой взял под козырек и отправился учиться на собаковода. Итак, ребята, о ком идет речь? Если есть версии, пишите через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: И перед тем, как продолжить рассказ, мы традиционно озвучиваем неверные ответы, ну, чтобы просто вас хотя бы сориентировать.
2: Это не Лев Николаевич Толстой.
1: Это не... Ну, конечно, не Лев Николаевич Толстой. Это не Шолохов.
2: И не Георгий Константинович Жуков.
1: Да, согласен. И даже есть еще вариант Егор Летов. И просьба передать Никите.
2: Нет,
1: и
2: Матвею. Это не
1: Нет,
2: Егор.
1: Нет, ну это, конечно же, не Егор Летов.
2: Давай продолжим, Андрей Германович, да. Музыку. Итак, остановились мы на том, что наш герой прибыл на курсы служебного собаководства. Но то ли ехал он к месту обучения дольше положенного времени, то ли поздно его внесли в список учащихся, то ли по какой-то другой причине. Но вышло так, что по прибытию в школу собаководов нашему герою не досталось, собственно, объекта обучения – собаки. Последнего щенка настоящей пограничной собаки забрали у него буквально из-под носа. И на резонный вопрос «А как же я?» наш герой получил ответ. «Иди вон на кошках тренируйся». Но наш герой был не промах и сам себе добыл предмет изучения. Где-то возле школы служебного собаководства нашел он двух осиротевших щенят. Одного, того, что был побойчее, он оставил себе, а другого подарил такому же горемыке, как он сам. Ну, ему тоже не досталось настоящей пограничной собаки. Ну а поскольку предмет обучения, то есть собака, с этого самого момента стал военным имуществом, необходимо было выдать зверю соответствующую кличку и документы, ну и поставить на довольствие. И хотя пес был чистейшей воды двор-терьер, в официальной бумаге значилось так: «Сторожевая собака местной отечественной породы». За время обучения в школе собаководства наш герой научился распознавать большое количество следов людей и животных, а также людские следы, которые замаскированы под отпечатки копыт лесных зверей и всякое вот такое. Вскоре он уже мог по следам определить количество нарушителей, их примерный внешний вид, скорость движения и даже какой груз они несли на себе. Кроме того, наш герой внимательно изучал запахи на тот случай, если он окажется на границе, ну, без собаки, и ему придется полагаться только на свой собственный нос. Всего он запомнил около 240 запахов. Прежде всего, это были запахи возможной контрабанды, ну, которую в те времена таскали через границу. Это была кожа, одеколоны, пластмасса, спирты, резина, ну и всякое такое прочее. Также наш герой запоминал запахи цветов, деревьев, животных, с которыми пришлось впоследствии сталкиваться во время несения службы. Особо много внимания уделял он стрелковой подготовке и рукопашному бою. Но самой важной физической дисциплиной для нашего героя был бег на большие дистанции. Такая легкоатлетическая подготовка позволила ему впоследствии передвигаться в одном темпе со своей собакой. Он даже разработал специальную систему бега, даже тактику, когда приходилось бегать на длительные дистанции, и для того, чтобы не отставать от собаки, он сбрасывал сапоги, шинель, фуражку, в общем, все, что его отягощало, и в таком виде преследовал нарушителя. Итак, ребята, вот такие данные. Если вам удастся по ним определить загаданного сегодня героя, пишите через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад.

0: история.
1: Ну и традиционно еще немного ваших неверных ответов, чтобы сориентировать вас. И это, не, кстати говоря, не Юрий Куклачев, как кто-то предположил.
2: И не Юрий Никулин. И не Евгений Гришковец.
1: Много про собак.
2: Да, он только всего лишь одну повесть, как я съел собаку. Ладно, Андрей Георгиевич, давай продолжим музыку, пожалуйста.
1: Давай, конечно, почему бы нет.
2: Итак, ребята, перемотаем чуть-чуть пленку истории. Первых своих нарушителей наш герой и его преданный пес задержали еще во время практики в школе собаководства. Там молодого пограничника привлекли к розыску жестокого убийцы. И вот он со своей собакой идет по следу несколько часов. Собака вынюхивает, этот километры тянутся, тянутся. И все-таки он настигает преступника, который не желает сдаваться, поэтому, как написал писатель Горький, если враг не сдается, его уничтожают. И вот когда наш герой, по документам уже проводник служебной собаки, после окончания школы прибывает к месту несения службы на заставу, там на него смотрят, знаете, немножечко скептически. Ну, во-первых, отношение к новичкам в армии всегда настороженное. А тут еще какой-то пришел, знаете, новичок с таким, с бэкграундом героических подвигов где-то в учебке. В общем, поначалу на него смотрели так, знаете, недоверчиво. И вообще, все его подвиги сочли каким-то преувеличением. Но случай, точнее, судьба предоставила случай нашему герою доказать, что все, что о нем говорят, это не байки, это не легенды. И дело было так. Итак, представьте. Сумерки. Вечер. Наш герой несет службу со своей собакой, то есть контролирует участок границы, несколько километров, и вдруг замечает следы перехода незаконного. По следам он определяет, что границу перешли девятеро. Были тяжело груженные, несли на себе контрабанду. И вот наш герой берет, пускает собаку по следу. Ночь. И вот они всю ночь идут по следам этих нарушителей. Судя по всему, те оторвались уже на достаточное расстояние. Догнать их нужно было время. И вот уже предрассветные сумерки. Наш герой с собакой настигают нарушителей. Как я уже говорил, 9 человек. У нашего героя всего-то вооружение, какая-то мосинка, в которой 5 патронов. Перезарядить ее явно времени не будет. И шансы, казалось бы, равны нулю. Один человек против 9, ну ладно, один человек плюс собака. Но наш герой был не так уж прост. И пустил он в ход известную солдатскую хитрость. Он подкрался к нарушителям, дождался, точнее, пока они остановятся на привал, подкрался к ним и из засады как заорет: «Стоять! Руки вверх! Зайганов, Харламов, обходи с обеих сторон по 4 человека! Кто побежит стрелять без предупреждения, я буду их проверять!» В общем, понятное дело, нарушители как-то решили, что все, им амба, подняли руки вверх, а наш герой к ним подошел, отобрал оружие, какое было на виду, поставил их в колонну по двое и кричит этому вымышленным Харламову и Зайганову: «Давай, сопровождай нас с боков, я их поведу!» И, в общем, так он их и повел. Тем временем солнце поднималось все выше, выше, и кто-то из нарушителей смекнул, что никаких Харламовых и Зайгановых нигде здесь в помине нет. И вообще они идут вдевятером, 9 здоровенных лбов, и их ведет щуплый какой-то пограничник с каким-то двортерьером. И в принципе вдевятером они вдвоем, вдвоих этих умотают-то точно. В общем, были сделаны ложные выводы, и кто-то из нарушителей попытался оказать сопротивление. Но собака нашего героя была собакой не промах, хоть и была двортерьером. В общем, нападавшего она обезвредила. Те, кто попытался еще как-то оказывать сопротивление, получили прикладом, ну, куда-то, не знаю, по очень чувствительным местам.
1: Ну, история умалчивает.
2: Да, а тут и солнце окончательно взошло, и подоспели сослуживцы. Таким образом, несанкционированный переход границы был пресечен, контрабандисты были скручены и доставлены куда надо. Итак, ребята, если у вас есть версии о ком идет речь. Ждем их через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Пихтория.
1: Ну, мы выходим на финишную прямую нашей пихтории.
2: Вообще, конечно, в героизации нашего сегодняшнего героя, простите за тавтологию, большую роль сыграла пропаганда. Хотя и остается доподлинно известно, что за 20 лет службы в погранвойсках он официально задержал более 300 нарушителей границы. По другим данным, более 400, там к 1000 приближается значение. И за вот эти вот 20 лет службы сменил не то 7, не то 12 верных псов. Каждую собаку звали всегда одинаково индус.
1: Индус, да.
2: И дело в том, что когда у Советского Союза наладились отношения с

0: Индией. Это было уже где-то в годах в 60-х. Ну, как-то... Ну, какой индус? Собаку переименовали в пропаганде в ингуса. Но, как бы, все равно он остался индусом. И, тем не менее, в 30-40-х годах популярность... Пограничника Никиты Федоровича Карацупы не знала границ. Выпускались елочные игрушки в виде Карацупы с собакой. Снимались фильмы, слагались песни. Советские дети играли в карацупов и индусов. Создавались какие-то союзы карацуп. Всем хотелось сразу идти в пограничники. И до сих пор у нас сложилось вот такой вот образ у нас с вами, у людей, родившихся где-то во второй половине прошлого века, что пограничник – это что-то с собакой. Это не просто человек, несущий охрану государственной границы, а обязательно пограничник с собакой. И все это
1: в дозор-то без собаки не пойдешь.
0: Да ходят, Андрей, ходят, ну,
1: понятно,
0: без собаки.
1: Ходят.
0: Контрольно-следовая полоса и никаких...
1: Но собака, оно лучше.
0: Но собака – лучший друг карацупы.
1: Да.
0: И, собственно, сегодня был загадан герой Советского Союза, полковник... погранвойск Никита Федорович Карацупа, человек, про которого написано несколько книг, сложено большое количество легенд. Послужил он прототипом для нескольких книг, нескольких фильмов. И вообще, человек, надо сказать, посвятил всю свою жизнь именно работе с животными.
1: Да.
0: Не только охране государственной границы, но и работе с животными. Выработал целую систему создания этих вот специальных служебных собак. Там целые питомники были, которыми он руководил. В общем, человек был увлечен, что называется, своей службой.
1: Ну и вообще, конечно, в те годы в Советском Союзе служебным собакам уделяли огромнейшее внимание. И именно тогда, кстати говоря, появилось огромное количество пород, которые стандартизировали, и это были действительно советские породы, вот, и они очень хорошо себя чувствовали.
0: Если взять вот так называемую восточноевропейскую овчарку, она же очень похожа на немецкую.
1: Ну, не очень она похожа.
0: Но немецкие овчарки по характеру более холеричны. И тогда было принято решение вывести нашу,
1: конечно,
0: собственную.
1: Тяжелую. С другой, немножко с другими пропорциями.
0: С конституцией.
1: И с прекрасной стабильной психикой.
0: Да, и вот, собственно... Вообще про служебное собаководство мы можем с Андреем Герничем рассказывать бесконечно долго.
1: Это точно.
0: Но давайте, мы же привыкли ставить какую-то логическую точку в... И знаете, сегодня... Ну нет, никакой... Нет, наверное, есть песня какая-нибудь, посвященная Никите Федоровичу Карацупе, но мы вот взяли вот такую, Андрей Герничу.
1: Давай, запускаю.
0: Ну...
2: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь, то прогонит.

0: Ну и как обычно, для тех, кто хочет переслушать или не смог дослушать Пикторию целиком, сегодня в понедельник в сообществе ВКонтакте «Пиктория на 10 баллов» будет опубликована запись сегодняшнего эфира. Там можете переслушать, поделиться с друзьями. Равно как можете переслушать и все другие Пиктории, выходившие в течение пары месяцев, так точно. Так что
1: там их много, ребята.
0: Заходите ВКонтакте, ищите «Пиктория на 10 баллов». Вот так вот называется наше сообщество.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
4: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты, от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
2: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
12: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
13: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хальзунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин своим указом назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом Абхазии, по данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. До этого Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил кандидатуру Гладкова на должность посла. Гладков ушел в отставку 13 мая по собственному желанию. По данным СМИ, внутриполитический блок Кремля считал Гладкова одним из самых успешных губернаторов. Он возглавил регион с 2020 года. 15 мая его наградили орденом Александра Невского. Новая акция по воссоединению семей в России и на Украине пройдет в ближайшие дни, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, договоренность достигнута в ходе встречи с ее украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Сегодня Россия и Украина провели обмен пленными в формате 160 на 160, сообщила Минобороны. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, после их доставят домой. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Введенный в Крыму режим чрезвычайной ситуации не означает каких-либо ограничений для граждан, не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введение комендантского часа. Такие разъяснения дал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, все разговоры об этом фейк. Режим ЧС ввели в Крыму и Севастополе. Как объяснил Аксенов, он позволяет намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы топлива, снабжать всем необходимым объекты жилья, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее. Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, после ударов по энергетической инфраструктуре накануне на полуострове ввели режим временного ограничения электроснабжения. Также отмечается дефицит топлива. Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз, с 4200 до 50 тысяч рублей за оформление российского гражданства. 8 раз повысится оформление разрешения на временное проживание, почти с 2000 до 15. В 5 раз с 6000 до 30 оформление вида на жительство. Увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранца. Закон освобождает от уплаты госпошлин иностранцев и лиц без гражданства, в соответствии с указом президента, представляющими интерес для России. Одним из ключевых проектов госполитики в ракетно-космической отрасли может стать поиск и освоение ресурсов Луны, астероидов после 36 года. Об этом говорится в проекте указа президента, который предложил Роскосмос. Ведомство также предлагает включить исследование Луны автоматическими космическими аппаратами, доставку образцов грунта на Землю, создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности спутника. Также по проекту до 36 года Роскосмос планирует создать новые средства выведения, в том числе на основе технологии многоразового использования техники. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Миссия наша неизменна — сопроводить вас до дома интересные и полезные истории, а также после такой серьезной трудовой недели напомнить, что 26 июня на календаре, да, друзья, время мчится вперед, лето постепенно проходит, надеюсь, не мимо, и в отпуск желательно все-таки съездить, не забыть. Важно еще привести, конечно же, оттуда приятные впечатления и воспоминания, которые по уже давней традиции мы фиксируем в телефоне. Ну, приятно порой полистать фото, вернуться в атмосферу безмятежности, солнца, лицо улыбок или получить такое фото в хмурый денек от близкого человека с припиской «А поехали еще?» или «Как давно мы не отдыхали?» или «Давай бросай все и сорвемся куда-нибудь». Но недавно такой просмотр фото заставил дойти и до напечатанных фотографий в альбомах, которые лет 20 назад начали становиться все тоньше, а сейчас у многих и вовсе альбомы эти уже отсутствуют. Так вот, посмотрев на себя 25-летней давности и немного поностальгировав, я, закрывая альбом, обнаружил подвыцветшую, слегка помятую, практически квадратную фотокарточку с собой еще более молодым. Это, пожалуй, мое первое селфи. В глазах читается ожидание невероятного чуда. Чудо, которое проявится после того, как щелкнет затвор фотоаппарата, блеснет вспышка, и будущая фотокарточка выйдет из достаточно громоздкого и тяжелого корпуса 636-го «Клоузап». Да, речь о Polaroid, гениальном изобретении и культурном феномене своего времени. Давайте послушаем песню и немного поговорим об этой чудо-камере.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
6: Итак, все началось с Эдвина Лэнда, который в 1937 году основал компанию Polaroid. Поначалу она выпускала поляризационные очки. Они отлично убирали блики и полюбились водителям и спортсменам, а также защитные стекла для авто и даже оптику для военных. И по легенде, в 1943 году трехлетняя дочь Лэнда спросила: «Папа, почему нельзя сразу увидеть снимок?» Этот вопрос стал катализатором, после чего изобретатель посвятил несколько лет разработке системы, где снимок проявлялся прямо в камере. В 1947 году появился опытный образец, а в ноябре 1948 года в продажу поступила Polaroid Land Camera модель 95. Спустя 9 месяцев с момента показа первой камеры мгновенной съемки Эдвин Лэнд получил предложение разместить новинку в легендарном тогда бостонском универмаге «Джордан Марш». Стоимость фотоаппарата достигала почти $90, а цена пленки к нему составляла $1.75. Успех был ошеломляющим. Все 56 первых камер, выставленных на продажу, раскупили в первый же день. Спрос долго оставался невероятно высоким, товар буквально исчезал с полок, а производственные мощности едва справлялись с заказами. Американцы сразу по достоинству оценили инновационное устройство. И уже через год продажи полароидов обеспечили компании выручку в $5 миллионов. Это по нынешним деньгам примерно 70 миллионов. В 1950-х годах популярность фотоаппаратов для моментальных снимков стремительно росла. Немалую роль в этом сыграла и реклама на телевидении. В 1957 году акции Polaroid появились на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи, и два года спустя компания сделала шаг на международную арену. Открылись и первые дочерние предприятия за пределами США, это во Франкфурте и Торонто, ну а позднее продукция бренда добралась аж до японского рынка. Итак, моментальные фото получаются в рекордно короткие сроки. Уже через пару минут после съемки снимок готов к просмотру. Не придется идти в фотолабораторию, вся магия происходит прямо в кассете. Ну а секрет в особых химических реакциях, протекающих внутри нее. Существует два способа проявки таких фотографий: с применением реактивов и за счет работы кристаллов. – Большинство одноступенчатых камер используют традиционный метод с реактивами. Именно на нем строилась работа первых фотоаппаратов Polaroid в прошлом столетии. В камеру устанавливают кассету с заготовками для снимков, теми самыми карточками с белыми рамками. И когда фотограф нажимает на спуск, свет, отразившись от зеркала внутри устройства, попадает на фильм-пак. После этого экран закрывается, и ключевые процессы запускаются непосредственно в кассете. Структура каждой полароидной карточки напоминает, ну, наверное, трехслойный такой бутерброд. Первый верхний слой — это негатив со светочувствительной эмульсией. Второй — позитив, покрытый темным лаком, который не реагирует на свет и помогает зафиксировать изображение. Между ними находятся капсулы с проявляющей пастой, и как только свет воздействует на верхний слой, карточка проходит через ролики в кассете, капсулы лопаются, а паста равномерно распределяется между слоями, запуская процесс проявки. Спустя несколько минут фото готово. С технической точки зрения это одностадийный процесс с диффузионным переносом изображения. Именно из-за диффузии снимки Polaroid нередко отличаются легкой размытостью. Ну а второй способ — это проявка с помощью кристаллов. Появился он сравнительно недавно и все чаще встречается в современных моделях моментальных камер. Здесь главную роль в формировании и закреплении картинки играют, ну, естественно, кристаллы. Для этого метода нужна особая пленка. Здесь стоит отметить, что это непривычные кассеты Polaroid. На поверхности этой пленки размещены кристаллы, и после съемки кристаллы подвергаются нагреву до заданной температуры, а затем происходит их окисление. Так на снимке проступает изображение и появляются нужные оттенки. Ну, как-то так. К 1967 году у Polaroid выходит цветная версия фотоаппарата. Химикам компании, конечно же, пришлось протестировать тысячи реагентов, чтобы добиться стабильной цветной печати. А в 1972 году вышла камера SX-70. Одна из самых знаковых моделей. Она была складной, что делало ее удобнее для переноски, и стала первой камерой, где готовые снимки выезжали автоматически после нажатия кнопки. Лэнд даже появился на обложке журнала Life с заголовком «Гений и его волшебная камера». На волне успеха Лэнд стремился к новым достижениям, что привело к запуску Polavision в 1977 году. Это такая система мгновенного кино. Однако продукт оказался провальным. В 1980-е и 90-е годы фотоаппараты Polaroid достигли пика популярности. Они стали символом моментальной фотографии. Люди ценили возможность сразу увидеть результат, не дожидаясь проявки в лаборатории, и камеры использовали как любители, так и профессионалы, иногда для проверки света перед съемкой на пленку. И даже художники. А в СССР бум пришелся на конец 80-х. И, к слову, в нашей стране выпускались модели Supercolor 635CL и 636-й Close-Up, который я упомянул в самом начале. Ну и с наступлением цифровой эпохи продажи аналоговых моментальных камер, естественно, стали падать. В 2001 году Polaroid объявила о банкротстве, не справившись с конкуренцией и долгами. А может быть, из-за недальновидности в свое время. После нескольких смен владельцев бренд Polaroid был возрожден, и в 2008 году была представлена Polaroid Po Go Instant Digital Camera — цифровая камера со встроенным цветным принтером. Позже бренд выпускал и другие гибридные решения. Ну а в последние годы бренд продолжает выпускать обновленные моментальные камеры, например, серии Now, сочетающие ретро-дизайн и с современными, естественно, функциями. При этом на рынке есть и другие игроки. Например, Fujifilm с линейкой Instax, которые сейчас составляют, пожалуй, львиную долю рынка и являются, наверное, главным брендом на нем. Моментальная пленка, цифра, ну, неважно, какая фотография, приедет с вами из отпуска. Главное, чтобы однажды она смогла поднять вам настроение. Ну, а впереди выходные. Начните, наверное, с малого. Проведите их приятно, и пусть они оставят хорошие воспоминания. До встречи в понедельник. Счастливо. Пока.
5: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: интересах абонентов. Но нам этого мало.
1: Наша реклама.
0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 23-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта Воронежа и предложил компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов, отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024-м состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям. Строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. Еще в рамках форума регионов Беларуси и России в Полоцком сквере Минска состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Уроженец Репьевского района Воронежской области Александр Мамкин в годы Великой Отечественной войны в составе 105-го гвардейского авиаполка совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. В ходе операции «Звездочка» при эвакуации детей на подбитом самолете, сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. Участники церемонии возложили цветы к монументу, отметив значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений. В Воронеже откроется выставка, посвященная жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. Экспозиция будет доступна для зрителей с 9 июля в Музее истории Воронежского края. Проект реализован совместно с Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Посетители увидят около 60 экспонатов из архива диктора. Также в экспозицию выставки «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» войдут предметы 40-х-70-х годов, которые создают атмосферу эпохи и раскрывают образ диктора. Напомним, голос Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио, сопровождал главные события 20 века. Именно он сообщил стране о начале войны в 41-м году и о победе в 45-м. Он читал сводки с фронтов и объявил о полете Юрия Гагарина в космос. В Воронеже выходные дни пройдут без дождей. Наибольшая вероятность осадков существует в ночь на воскресенье. Как сообщили синоптики, в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, температура днем до плюс 23 градусов. Ночью же будет до 18 тепла. Это были новости региона.

0: сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.
1: Реклама на 107 FM.
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
7: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В гипермаркет в сети Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.
0: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в формате тет-а-тет в резиденции на Валдае. Лукашенко прибыл в Россию с неожиданным, заранее не объявленным рабочим визитом. По официальной информации, переговорной повестке, актуальные вопросы взаимодействия в разных сферах и реализации совместных проектов. Переговоры пройдут на фоне роста напряженности между Беларусью и Украиной, отмечает Рейтер. Владимир Зеленский обвинил Минск в подготовке инфраструктуры для потенциального расширения военных действий против Украины. До этого украинский лидер грозил ударами по ретрансляторам в Беларуси, которые, как он утверждает, помогают России корректировать атаки дронов. Москва и Минск это отрицают, а белорусские власти обвинили Украину и Запад в нагнетании напряженности. Владимир Путин подписал закон, который ограничивает до 20 максимальное число банковских карт, оформленных на одного человека. Ранее Госдума приняла соответствующий проект. Предполагается, что мера поможет затруднить использование банковской инфраструктуры в схемах мошенников. Законопроект предоставляет банкам право приостанавливать подозрительные операции. Также вводится механизм компенсации ущерба от мошеннических действий. Центробанк резко увеличил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Курс американского доллара вырос почти на 1,5 рубля, до отметки 77 рублей 6 копеек. Стоимость евро изменили почти на 2 рубля, до 87,4. Также подорожал китайский юань. Ранее курс доллара достиг трехмесячного максимума на российском межбанковском рынке. Эксперты связывают тенденцию с затяжным падением мировых цен на нефть и ожиданием на этом фоне снижения продаж валюты российскими сырьевыми экспортерами. С учетом подобных факторов не исключают укрепление доллара до 80 рублей к концу лета. Всемирная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Решение принял исполнительный совет. В конце января международные федерации начали допускать до турниров с флагом и гимном российских спортсменов. Так право выступать на соревнованиях получили отечественные тхэквондисты, гимнасты, пловцы. В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета на фоне событий на Украине. Министр культуры Ольга Любимова вручила нагрудные знаки и удостоверения государственным и ведомственным наградам деятелям культуры. Так, нагрудный знак и удостоверение к почетному званию заслуженной артистки России получила преподаватель Московской консерватории имени Чайковского Ксения Башмет. Аналогичные знаки вручены артисту Московского губернского театра Антону Хабарову, пианистке Басинии Шульман и певице Марине Мирабовой. Орден за заслуги в культуре и искусстве вручен художественному руководителю театра музыки и поэзии Елене Камбуровой, худруку «Веа Самоцвета» Юрию Малику, художнику-живописцу Николаю Мухину. Любимова отметила, что достижение работников культуры невозможно без их преданности профессии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте, это Александр Бон, и если вы слышите мой голос вечером в пятницу, а не утром, это может означать только одно: в эфире «Чартова дюжина». Лукьянова в отпуске, мы ее отправили, должна отдохнуть 2 недельки, и поэтому вместе со мной, так сказать, нашли достойную замену. Хит-парад сегодня проведет Игорь Паньков.
1: Всем добрый вечер, сегодня будем традиционно подводить итоги вашего недельного голосования, узнаем, на какие места вы расставили наших артистов, послушаем 3 новинки и расскажем про новую рубрику в «Чартовой дюжине».
0: Вот как. А еще узнаем, как Найк Борзов переписал текст Антона Севидова, обсудим Достоевского с Филиппом Хмыровым и узнаем вокальные секреты Вячеслава Мартюшова.
1: Итак, мы начинаем.

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «От меча» группы «Аффинаж».
2: Новый сингл команды вышел сегодня. И если вы вдруг еще не успели оценить свежий релиз, послушаем его прямо сейчас вместе с вами.
1: Послушать новинку на нашем радио круче, чем просто на стриминговых платформах. Ведь у нас, как всегда, есть эксклюзивный комментарий о песне. Рассказывает Сергей Шиляев.
3: «От меча» – это второй сингл из альбома, который мы сейчас готовим и который выйдет осенью. И есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась с нами тем же вечером, на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе и гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России. И, кстати, одновременно с выпуском сингла мы анонсируем большой тур. Так что скоро увидимся на концертах.
0: Премьера недели.
1: «Аффинаж» от меча.

0: премьера недели. Аффинаж. От мяча.
1: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Открывает наш сегодняшний выпуск песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Музыканты сейчас активно гастролируют в самом разгаре сезона летних фестивалей, но, судя по соцсетям, остается время и на репетиции, и на создание нового материала. У себя в соцсетях Дима Сокол выложил акустическое исполнение совершенно новой песни, которая еще не записана. Настоящий эксклюзив.
0: Ну а мы хотим напомнить, что следить за новостями наших музыкантов удобнее всего в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». А теперь давайте слушать песню.
2: 13 место.
1: Ёрш. «Дети нулевых».

0: 13 место. Йорш. Дети нулевых.
1: Взлом чарта.
0: В наш хит-парад врывается фит Тесла Бой и Найка Борзова. «Ревновать меня». 12 место достается новинке прошлой недели.
2: В предыдущем выпуске о работе над треком рассказывал Антон Севидов. В этот раз послушаем Найка Борзова. Музыкант поделился, как с его подачи изменилась первоначальная концепция и текст песни.
3: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы, и там все время звучало «ревновать тебя», «ревновать тебя». Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий, такой, я бы сказал, с элементами панка настроения. Вот, и мне показалось, что «ревновать тебя», ну, как-то немножко не подходит к этой концепции, и я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть «ревновать меня», «ты будешь ревновать меня», «безостановочно» и прочее. Вот, это было еще до Нового года, я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два с тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.
1: 12 место.
0: Тесла Бой и Найк Борзов. «Ревновать меня».

0: 12 место. Tesla Boy, Nike Борзов. «Ревновать меня».
1: Чёртова дюжина.
2: На 11 месте у нас камбэк. В чарт вернулась песня «Господа дверь» группы «Уберег».
0: Поклонники группы молодцы. Активно голосовали на этой неделе, и вот результат.
2: Ну а группа «Уберег» успела за это время порадовать своих слушателей новым релизом. Команда выпустила сингл «Поговори со мной», в записи которого приняла участие скрипачка Ольга Гостева.
3: Песня задумывалась как приглашение к искреннему разговору. Причем это тонкое, трепетное общение происходит с самым близким, родным человеком. Это порыв благодарности за то, что в самый темный и трудный час он был рядом. Поддержал своим участием, нужным словом. Вообще, это гимн любви в ее самых благородных проявлениях. Речь не об интрижках и сиюминутной влюбленности. Такие вещи обращены к нашим верным спутницам и спутникам, которым мы обещаны. С ними обручены, к ним привязаны и с ними связаны навсегда.
0: Послушайте релиз, если еще не успели. Ну а мы пока вернемся к хит-параду. У нас на 11 месте песня «Господа дверь».
1: 11 место.
2: «Уберег», «Господа дверь».

0: Мы вас услышали.
1: Друзья, сегодня мы представляем вам новую рубрику в чартовой дюжине. Она называется «Мы вас услышали».
2: Да, на сайте наше.ру есть раздел «Музыкантам». Любой артист может зарегистрироваться, пройти модерацию и отправить свою песню на наше радио.
1: Треки проходят несколько этапов отбора, и у лучших из них есть шанс попасть в эфир.
2: В рубрике «Мы вас услышали» мы представим вам фрагменты треков, на которые обратил внимание продюсер нашего хит-парада.
1: Подробнее о группах, песни которых мы вам поставим, будем рассказывать в сообществе нашего радио ВКонтакте. А пока знакомьтесь, наши первые участники рубрики.
2: Four Reasons. Башня.

0: Дорогие музыканты, у вас есть шанс попасть в эфир нашего радио. Поэтому заходите на сайт наше.ру в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На 10-м месте сегодня слушаем песню Хмырова «Вертолет».
1: Недавно артист в своем телеграм-канале отвечал на вопросы поклонников. Был среди них и вопрос про любимые книги.
0: Филипп честно признался, что читать он не очень любит, но старается исправляться.
1: И для этого даже организовал настоящий книжный клуб. Читать в компании оказалось намного продуктивнее.
2: Да, книжки я вообще не люблю читать, и поэтому вот недавно мы с друзьями придумали книжный клуб. Ну, в смысле, придумали собираться в виде книжного клуба. Прочитали, короче, «Вишневый сад», «Цветы для Элджернона», «Игрок Достоевского» и «Маленький принц». Вот. Из этого всего больше понравился «Вишневый сад». Вот. А так, моя любимая книга «Тихий дон». Ну, вот. Но сейчас я еще начал читать «Братья Карамазовы», и если я там перетерплю как бы всю нудянку, то, возможно, как бы она вырвется в топ, потому что первые там, сколько там, 30 страниц, которые я осилил, они вообще...
1: Александр, да. Как у вас с чтением обстоят дела в последнее время? Или все-таки аудиокниги победили?
0: Аудиокниги победили, но я стараюсь... Вы знаете, последнее, что я читал, это цитаты известных людей в рилсах. Я делал скриншот.
1: Великая книга, Александр.
0: Ну, на чтение сейчас просто... Просто в свое время, когда я учился, вот в школе старшей, потом в институте, я очень много прочитал. Я прочитал практически все. Все, что нужно. Конечно. Все, что нужно прочитать нормальному человеку, я все прочитал. Из современного, ну, вот я пытаюсь что-то читать.
1: Я не могу читать электронные книги, я не могу слушать аудиокниги, я засыпаю. Даже самые интересные, озвученные прекрасными дикторами и актерами.
0: Даже в озвучке Александра Клюкина?
1: Даже. А вот с бумажными книгами... Все наоборот, идут на ура.
3: 10-е место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: 10 место. Хмыров. «Вертолет». Девятое место на этой неделе досталось группе «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
1: Это песня из альбома «Самурай», и не так давно команда выпустила этот релиз на виниле. Но это еще не все. Помимо нового альбома, музыканты порадовали поклонников аудиофилов пластинкой «The Best».
0: Спросили у Стаса Шклярского, слушает ли он сам музыку на виниле. Но, как оказалось, носитель для музыканта не так уж и важен.
2: На меня больше влияет, наверное, не качество записи, а вот сама мелодия. Само то, что я слушаю, оно может быть ужасного качества, это меня не остановит. Поэтому, скажем так, этот винил, нас, во-первых, очень долго просили его сделать, это подарок нашим слушателям, можно так сказать, наверное.
1: Ну давай расскажи, друг мой, ты же у нас единственный, кто имеет крутой винил и кому дарят пластинки.
0: Да, это так. Ты знаешь, дожив до 42 лет, я скептически относился к виниловым проигрывателям и пластинкам. Хотя в подростковом возрасте у моего папы был советский винил и советская акустика и усилитель, и огромное количество пластинок, всем известных, все сборники Высоцкого и так далее, и тому подобное. Но тогда я, конечно, не понимал всего этого удовольствия. Хотел слушать музыку на кассетах, на дисках. А сейчас, может быть, не сам факт прослушивания музыки, а процесс, когда ты покупаешь винил или тебе его дарят, ты достаешь из конверта пластинку аккуратно, кладешь ее на виниловый проигрыватель, протираешь, включаешь. И вот именно действие это доставляет тебе особое удовольствие. Ну и музыка, конечно, безусловно, тоже играет важную роль.
1: Как извращуга просто.
0: Может быть, потому что мне кажется, что все аудиофилы, особенно поклонники виниловых проигрывателей, они где-то немного извращенцы по меркам современных молодых людей.
3: Девятое место.
0: «Инкогнито», «Не гаси свет».

0: На 8-й строчке хит-парада по результатам вашего недельного голосования, друзья, расположилась песня «Самолетики» группы «Электропартизаны», записанная при участии Михаила Башакова.
1: Продолжили разговор с Вадимом Курылевым об альбоме «Оркестр меланхолия» и обратили внимание на стильную обложку релиза. Музыкант рассказал нам, какие смыслы были вложены в визуальное оформление пластинки.
2: На обложке нашего альбома изображены музыкальные инструменты, сваленные в кучу кирпичной стены. Это музыканты прошли сквозь стену непонимания, но для этого им пришлось отказаться от старых музыкальных форм. Ведь музыка выражает настроение, передает чувства, а настроение и чувства у людей меняются со временем, потому и музыка меняется. Если музыка не привязана к жестким консервативным формам, для нее нет никаких преград. Она преодолеет любые расстояния и пройдет сквозь любые стены.
3: 8-е место.
0: «Электропартизаны» и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Восьмое место. Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».
1: Взлом чарта.
0: На седьмое место сегодня поднялась песня «Человек для любви» группы Underwood.
2: 30 лет в этом году команде, но ни один артист, сколько бы он ни работал на сцене, не застрахован от ситуации, когда внезапно забываешь слова песни.
0: Ступор может настигнуть даже при исполнении трека, который регулярно исполняется на каждом концерте.
2: Мы спросили у Владимира Ткаченко, что делать в таких случаях, как не растеряться.
3: Надо для того, чтобы вспомнить текст песни на концерте, который тебе кажется, что ты забыл, надо отвлечься от текста и надо сосредоточиться на пении. Мне это всегда помогало. Если я сосредотачиваюсь, рот как-то сам открывается, и оттуда вылетают буквы вот, в правильном порядке, и мне это радует. Чем меньше заморачиваешься, тем проще выполняется задача.
4: Александр,
5: да.
4: А вы когда-нибудь забывали текст на сцене? Имена молодых, например, на свадьбе, которую вы ведете?

0: Всегда есть телефон под рукой, можно его открыть и подсмотреть.
1: Я иногда пишу имена важных гостей, которых нужно представить на руке себе, как ручкой. Как в школе шпаргалки на ладошке писали, так и я.
0: И что-то вот дорогой ведущий стоит с грязной рукой.
1: Ну да, да, бывает такое, Саша. Грязные руки к деньгам.
2: Седьмое место.
1: Ундервуд. Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременно ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Корабли постоят.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 23-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта Воронежа и предложил компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов, отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024-м состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям. Строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. Еще в рамках форума регионов Беларуси и России в Полоцком сквере Минска состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Уроженец Репьевского района Воронежской области Александр Мамкин в годы Великой Отечественной войны в составе 105-го гвардейского авиаполка совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. В ходе операции «Звездочка» при эвакуации детей на подбитом самолете, сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. Участники церемонии возложили цветы к монументу, отметив значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений. В Воронеже откроется выставка, посвященная жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. Экспозиция будет доступна для зрителей с 9 июля в Музее истории Воронежского края. Проект реализован совместно с Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Посетители увидят около 60 экспонатов из архива диктора. Также в экспозицию выставки «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» войдут предметы 40-70-х годов, которые создают атмосферу эпохи и раскрывают образ диктора. Напомним, голос Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио, сопровождал главные события 20 века. Именно он сообщил стране о начале войны в 41-м году и о победе в 45-м. Он читал сводки с фронтов и объявил о полете Юрия Гагарина в космос. В Воронеже выходные дни пройдут без дождей. Наибольшая вероятность осадков существует в ночь на воскресенье. Как сообщили синоптики, в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, температура днем до плюс 23 градусов. Ночью же будет до 18 тепла. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнение, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Наша реклама.
2: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с первым вице-премьером Данилом Кустовым и председателем облдумы Юрием Матузовым участвует в 23-м форуме регионов Беларуси и России в Минске. На встрече зампремьера Беларуси Александром Тереховым обсуждали строительство, пассажирский транспорт и дорожное хозяйство. Александр Терехов отметил готовность Беларуси участвовать в обновлении пассажирского транспорта Воронежа и предложил компетенции по строительству мостов. Данил Кустов напомнил, что за пятилетку товарооборот вырос вдвое и на новый период поставлена задача удвоить его снова. Он подчеркнул, что по каждому направлению закреплены ответственные лица. Председатель областной думы Юрий Матузов предложил усилить межпарламентское сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, подписать соглашение с Могилевским областным советом. Крепкие межпарламентские связи – это фундамент для любых социально-экономических проектов, отметил он. Также делегация ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске для применения белорусского опыта в модернизации систем водоснабжения Воронежской области. В 2024-м состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Александра Гусева, где были подведены итоги и поставлены новые задачи. Сотрудничество продолжается по ключевым направлениям. Строительство, сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сфера. Еще в рамках форума регионов Беларуси и России в Полоцком сквере Минска состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Уроженец Репьевского района Воронежской области Александр Мамкин в годы Великой Отечественной войны в составе 105-го гвардейского авиаполка совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. В ходе операции «Звездочка» при эвакуации детей на подбитом самолете, сгорая заживо, летчик сумел пролететь через линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. Участники церемонии возложили цветы к монументу, отметив значимость бережного сохранения общей истории и памяти о героях войны как основы укрепления межгосударственных отношений. В Воронеже откроется выставка, посвященная жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. Экспозиция будет доступна для зрителей с 9 июля в Музее истории Воронежского края. Проект реализован совместно с Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Посетители увидят около 60 экспонатов из архива диктора. Также в экспозицию выставки «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» войдут предметы 40-70-х годов, которые создают атмосферу эпохи и раскрывают образ диктора. Напомним, голос Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио, сопровождал главные события 20 века. Именно он сообщил стране о начале войны в 41-м году и о победе в 45-м. Он читал сводки с фронтов и объявил о полете Юрия Гагарина в космос. В Воронеже выходные дни пройдут без дождей. Наибольшая вероятность осадков существует в ночь на воскресенье. Как сообщили синоптики, в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, температура днем до плюс 23 градусов. Ночью же будет до 18 тепла. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
10: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
12: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
13: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи обсудили обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы топливом. Как сообщили в правительстве, эта тема стала ключевой, так как Москва остается одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов в стране. Новак и Собянин рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов топлива, логистики поставок и ценовой динамики. Это необходимо для своевременного реагирования на изменения рыночной ситуации и нивелирования риска возникновения локальных дисбалансов, отметили в Кабмине. Вице-премьер также поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности. Подача электричества в Севастополе восстановлена, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе с утра 25 июня ввели графики отключения электроснабжения после массированной атаки ВСУ. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ударов на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Минэнерго сегодня пообещало сократить действие графиков. На полуострове продолжаются аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Турция хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной и готова вновь организовать переговоры делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Он отметил, что сейчас наблюдается стагнация дипломатического процесса, усиление конфликта, стороны сосредоточились на достижении военных успехов. Как подчеркнул Фидан, дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. Соединенные Штаты ведут пошлины в 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний, пригрозил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта пошлина отменяет действие торговых соглашений, заключенных с конкретной страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Президент США отметил, что некоторые из стран Европы близки к введению такого налога для американских технологических компаний. Ранее Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией, если Париж не отменит цифровой налог на американские технологические гиганты. Гастроли национального балета «Куба» пройдут в России в сентябре. Об этом сообщило Министерство культуры после встречи замглавы ведомства Андрея Малышева с советником министра культуры Кубы Фернандо Рохаса Гутьереса. Представители Кубы принимают участие в 15-м международном конкурсе артистов балета, который стартовал накануне в Москве. Кубинская сторона отметила высокий уровень главного балетного конкурса страны и выразила заинтересованность в участии специалистов из России в Гаванском международном фестивале балета, который состоится осенью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
2: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
3: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей, высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Старый приятель.
0: Имя.
1: Андрей Шуриков.
0: Легенда.
2: У меня до знакомства с Зарецким в 1988 году был проект «Приятель». Мы с моим коллегой Славом Кузькиным, а позже Сергеем Зимаковым, полуподвально записывали мои песни, позже отправив их на конкурс альбомов в журнал «Аврора» в Питере. Нас сравнили с «Tremless». Спасибо большое. А в марте 1989 года уже с Сашей, создав репертуар из 10 песен моих и «Битлз», решили сформировать полноценный состав под крылом какой-нибудь серьезной организации. Центр Стаса Намина ответил отказом, а вот в рок-организации «Мелик Пашаева» в Северном Чертаново сказали: «Приезжайте, придумайте название и захватите гитару». Я поехал один. Я спел свою песню на самом длинном мосту, и мне сказали: «Окей, мы вас берем. А название?» В рок-организации я встретил Олега Усманова, контрабасиста группы «Мистер Твистер», своего старого знакомого. Он и сказал: «Андрей, а почему просто приятель? Почему не старый приятель?» Были еще варианты «Yesterday's», «Hey Bulldog», но Мелик Пашаев настаивал на названии «Старый приятель». Так коллективными усилиями и было придумано это известное ныне название. С ним мы впервые и выступили 12 апреля 1989 года на московском рок-н-ролльном фесте в кинотеатре «Мир».
0: «Старый приятель».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Черный кофе.
0: Имя.
1: Дмитрий Варшавский.
0: Легенда.
2: Черный кофе. Он вошел в мою жизнь вместе с музыкой, вместе с гитарой, вместе с моим увлечением роком. Я сидел с утра до вечера, пытался подобрать на гитаре какие-то песни, какие-то ходы. И днем обычно мой отец начинал молоть кофе, я слышал это из-за двери. Я знал, что вот минут через 5-10 он принесет мне чашечку черного кофе. Мне тогда было лет, наверное, 12-13. И так вот шли мои занятия музыкой. Под черный кофе они шли. И когда в 79-м году появились первые песни, а потом в начале 80-х годов появились и первые записи. Наверное, это интуитивно произошло. Я назвал группу «Черный кофе». Для меня это было идеальное название. Оно было вполне легальное для Советского Союза, где была тогда строгая цензура. С другой стороны, слово «черный» давало такую хорошую перчинку в название, потому что у нас все было тогда красное в стране.
0: «Черный кофе».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Распутники.
0: Имя.
1: Дмитрий Щеголихин.
0: Легенда.
2: Мы собрались в 2014-м, будучи фронтменами разных казахстанских команд. При этом хорошим поведением не отличался никто, и каждый влипал постоянно в какие-то сомнительные истории. Самый романтичный, мейнстримный, но при этом с районовскими понятиями был наш вокалист Женя. Его сольный проект назывался по книге Харуки Мураками «Мой любимый спутник». Женя в нем пел сладкие нежные песни под гитару, плюс немного электроники типа даба или какого-то лаунжа. После Женя дрался с мужчинами вокруг, целовал женщин, обязательно переворачивал столы в модных заведениях Алматы, при этом читая стихи. Бас-гитарист Данияр играл еще с советских времен ядреный панк-рок в своей группе «Молоты» с текстами примерно «А моя герла умерла». Но собирали они аж дворцы спорта в начале 90-х, что заканчивалось драками и разборками уже вне районных понятий. В общем, сладости названия «Мой любимый спутник» Данияр не потерпел и предложил, чтобы мы хотя бы назывались «Группа спутники». В этом контексте было предложено, какие мы нафиг спутники, мы распутники. Кроме того, в слове «распутники» есть «распутье», на котором мы каждый день оказываемся. Это мы решили вывести в приоритет, и у нас был даже слоган «Все на распутье». Так, с 2016 года мы и зовемся «Распутниками». В общем, название «Распутники» довольно близко описывает нашу жизнь и музыку.
0: «Распутники».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: тихо небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Самолет с российскими военными, которые вернулись в рамках обмена с Украиной, приземлился вечером в Подмосковье. Минобороны ранее сообщила об обмене военнопленными по формуле 160 на 160. В качестве посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российские бойцы получили первичную медицинскую и психологическую помощь в Беларуси и отправились на родину. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала также новую акцию по воссоединению семей в России и на Украине в ближайшие дни. Средства противовоздушной обороны за 6 часов ликвидировали 68 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами, сообщила Минобороны. Дроны сбили над 6 областями, столичным регионом, а также над Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями. В первой половине дня был сбит 61 дрон. При этом ночью уничтожили 660. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 51 дрона на московском направлении с начала суток. Начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентин Цупрун задержан на рабочем месте по подозрению в коррупции, подтвердили в пресс-службе ведомства. Минпромторг оказывает активное содействие следственным органам. В прошлом году правоохранители задержали директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Его также подозревали в коррупции. Дональд Трамп посоветовал соотечественникам не верить обещаниям крайне левых американских политиков, которых он назвал коммунистами. Президент США заявил, что посвятит этому позднее свое выступление. По его словам, идеалы коммунизма звучат привлекательно, однако на практике он не жизнеспособен. Спустя 2 или 3 года жизни при коммунизме все в стране ломается, и тогда вы начинаете жить в нищете, у вас не будет ни еды, ни жилья, ни армии, написал Трамп в своей соцсети. Также он отметил, что сторонники коммунизма убивают тех, кто выступает против них. Это важный элемент их идеологии. Он раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии за то, что те, по его мнению, не ведут борьбу против сторонников коммунизма в собственных рядах. Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» за 20 лет стал авторитетной площадкой, которая открывает российским зрителям выдающиеся произведения мирового авторского кино. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в видеообращении к участникам и гостям на открытии 20-го киносмотра. Он будет проходить в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области. В программу юбилейного смотра вошли международный конкурс, программы российского кино, а также внеконкурсные кинопоказы, концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты. В международный конкурс вошли 8 фильмов, созданных кинематографистами из 10 стран. Киносмотр был учрежден правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры в честь 75-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной изоляции.

0: Наша реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Наша. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: родина.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи обсудили обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы топливом. Как сообщили в правительстве, эта тема стала ключевой, так как Москва остается одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов в стране. Новак и Собянин рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов топлива, логистики поставок и ценовой динамики. Это необходимо для своевременного реагирования на изменения рыночной ситуации и нивелирования риска возникновения локальных дисбалансов, отметили в Кабмине. Вице-премьер также поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности. Подача электричества в Севастополе восстановлена, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе с утра 25 июня вели графики отключения электроснабжения после массированной атаки ВСУ. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ударов на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Минэнерго сегодня пообещало сократить действие графиков. На полуострове продолжаются аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Турция хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной и готова вновь организовать переговоры делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Он отметил, что сейчас наблюдается стагнация дипломатического процесса, усиление конфликта. Стороны сосредоточились на достижении военных успехов. Как подчеркнул Фидан, дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. Соединенные Штаты ведут пошлины в 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний, пригрозил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта пошлина отменяет действие торговых соглашений, заключенных с конкретной страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Ранее Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией, если Париж не отменит цифровой налог на американские технологические гиганты. Гастроли национального балета «Куба» пройдут в России в сентябре. Об этом сообщило Министерство культуры после встречи замглавы ведомства Андрея Малышева с советником министра культуры Кубы Фернандо Рохаса Гутьереса. Представители Кубы принимают участие в 15-м международном конкурсе артистов балета, который стартовал накануне в Москве. В этом году он посвящен выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу. Кубинская сторона отметила высокий уровень главного балетного конкурса страны и выразила заинтересованность в участии специалистов из России в Гаванском международном фестивале балета, который состоится осенью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня будем танцевать вместе с группой «Ума Турман» и узнаем, какой музыкальный сюрприз подготовило для вас наше радио на эту субботу. Группа «Ума Турман» выпустила самый танцевальный трек для летних дискотек — песню «Не стой, танцуй». Поклонники группы ждали этот релиз несколько месяцев. Премьера песни состоялась на стадионных концертах группы в апреле. Сингл должен был быть об искусственном интеллекте, а получился все равно о любви, рассказывает Владимир Крестовский.
2: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху, и вообще всех волнует тема искусственного интеллекта. Вот он говорит, у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал, ну надо так надо, и сел писать. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь вечна, а искусственный интеллект не знаю. Вот, поэтому вот получилась такая песня о любви и о... Ну, по сути, о любви, да.

0: лицом.
1: Слушайте новую песню Ума Турман на всех цифровых площадках и танцуйте. 27 июня на нашем радио пройдет живой концерт Дианы Арбениной. Диана Сергеевна презентует в эфире свой новый сольный альбом «Рэп для мамы». Не пропустите программу в 20.00. А если вдруг в субботу послушать не получится, запись можно будет найти на сайте наши.ру в разделе «Подкасты».

0: Песня «The Punisher» из альбома «Рэп для мамы» сейчас находится в чартовой дюжине. Не пропустите эфир сегодня в 19:00 и не забывайте голосовать за любимые треки. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио» сделано в России.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: всегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как нигде небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Итак, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли.

вышла из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя,

счастлив.

растет, дети взрослеют, старое небо с луной молодеет, капли живая вода, и ты где-то рядом. Жизнь обречена на бессмертие, жизнь обречена бесконечная, жизнь обречена на бессмертие, жизнь.

Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мы

0: труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэко». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?
1: Вот и брат говорит, что в деньгах.
0: У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание.

0: Питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Становится частым кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит,

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы.

0: Работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.